0: Витебске 4 часа. Погода на радио Витебск.
1: Доброе утро. В Витебске и по области переменная облачность. Преимущественно без осадков. В отдельных районах слабый туман. Ветер юго-восточный 4-9 метров в секунду. Сегодня синоптики по региону прогнозируют 21-26 градусов тепла. Витебские столбики термометров поднимутся до плюс 23. Прогноз предоставлен Витебскоблгидрометом.
0: Радио Витебск. Утро твоего города. Радио Витебск. Радио номер один в регионе.
2: Радио Витебск и программа «Автопати» представляют.

0: Витебске 5 часов. Погода на радио Витебск.
1: Доброе утро. В Витебске и по области переменная облачность. Преимущественно без осадков. В отдельных районах слабый туман. Ветер юго-восточный 4-9 метров в секунду. Сегодня синоптики по региону прогнозируют 21-26 градусов тепла. Витебские столбики термометров поднимутся до плюс 23. Прогноз предоставлен Витебскоблгидрометом.
0: Радио Витебск. Утро твоего города. Радио Витебск. Радио номер один в регионе.
2: Радио Витебск. И программа «Автопати» представляет.

0: Витебск. Радио номер один в регионе. Погода на радио Витебск.
1: Доброе утро. В Витебске и по области переменная облачность. Преимущественно без осадков. В отдельных районах слабый туман. Ветер юго-восточный 4-9 метров в секунду. Сегодня синоптики по региону прогнозируют 21-26 градусов тепла. Витебские столбики термометров поднимутся до плюс 23. Прогноз предоставлен Витебскоблгидрометом.
0: Радио Витебск. Утро твоего города. Это слушает весь мир.

0: Реклама.
1: Чтобы рассказать обо всех обновлениях в Betera Pass, нам нужно ускориться. Новые бонусные игры. Фриспинатор, скретчер, плинка, фрибоксер, фортунатор и колесо чемпионов уже у нас. А теперь помедленнее. Даем до 1000 фриспинов и до 1000 рублей фрибонус. А дальше снова быстро. Сайт bm.by. Телефон 214. Получение прибыли не разрывно связано с риском получения убытков.
0: Телефон рекламной службы «Радио Витебск». 60 11 60.

0: Погода на радио Витебск.
1: Доброе утро. В Витебске и по области переменная облачность, преимущественно без осадков, в отдельных районах слабый туман. Ветер юго-восточный 4-9 метров в секунду. Сегодня синоптики по региону прогнозируют 21-26 градусов тепла. В Витебске столбики термометров поднимутся до плюс 23. Прогноз предоставлен Витебскоблгидрометом.
0: Радио Витебск. Утро твоего города. Радио Витебск. Радио номер один в регионе. По результатам исследований ЗАО «Медиаизмеритель». Горячий хит на Радио Витебск.

слушает весь мир. Слушай и ты на радио Витебск.

0: В Витебске 7 часов. Погода на радио Витебск.
1: Доброе утро. В Витебске и по области переменная облачность. Преимущественно без осадков. В отдельных районах слабый туман. Ветер юго-восточный 4-9 метров в секунду. Сегодня синоптики по региону прогнозируют 21-26 градусов тепла. В Витебске столбики термометров поднимутся до плюс 23. Прогноз предоставлен Витебскоблгидрометом, партнер турагентства «Вокруг света».

0: твой выходной, твоя любимая музыка.
1: Привет, это Зиверт. Слушай мои песни на радио Витебск.
2: Все мы изначально

игнорировать успешность. Но что на самом деле ты сделал из того, что себе обещал? И может быть, стоило задуматься про вечность. Кем ты в ней останешься? И что

0: Погода на радио Витебск.
1: Доброе утро. В Витебске и по области переменная облачность. Преимущественно без осадков. В отдельных районах слабый туман. Ветер юго-восточный 4-9 метров в секунду. Сегодня синоптики по региону прогнозируют 21-26 градусов тепла. Витебские столбики термометров поднимутся до плюс 23. Прогноз предоставлен Витебскоблгидрометом.
0: Утро на радио Витебск. Радио Витебск. Радио номер один в регионе. По результатам исследований ЗАО «Медиаизмеритель».

0: Строительство ВЭЛ. Проспект Строителей 2 и Фрунзе 15. Единый телефон GSM 308-22-22.
1: Погода на радио Витебск.
2: Доброе утро. В Витебске и по области переменная облачность. Преимущественно без осадков. В отдельных районах слабый туман. Ветер юго-восточный 4-9 метров в секунду. Сегодня синоптики по региону прогнозируют 21-26 градусов тепла. Витебские столбики термометров поднимутся до плюс 23. Прогноз предоставлен Витебскоблгидрометом.
1: Радио Витебск. Утро твоего города. Радио Витебск. Радио номер один в регионе.

Радио Витебск. Радио, которое слушает. Astro. No.

0: Погода на радио Витебск.
1: Доброе утро. В Витебске и по области переменная облачность, преимущественно без осадков, в отдельных районах слабый туман. Ветер юго-восточный 4-9 метров в секунду. Сегодня синоптики по региону прогнозируют 21-26 градусов тепла. Витебские столбики термометров поднимутся до плюс 23. Прогноз предоставлен Витебскоблгидрометом.
0: Утро на радио Витебск. Радио Витебск. Радио номер один в регионе. По результатам исследований ЗАО «Медиаизмеритель». Это слушает весь мир. Слушай и ты на радио Витебск.

0: Витебске 9 часов. Погода на радио Витебск.
1: Доброе утро. В Витебске и по области переменная облачность. Преимущественно без осадков. В отдельных районах слабый туман. Ветер юго-восточный 4-9 метров в секунду. Сегодня синоптики по региону прогнозируют 21-26 градусов тепла. Витебские столбики термометров поднимутся до плюс 23. Прогноз предоставлен Витебскоблгидрометом, партнер турагентства «Вокруг света».

0: хитрости в программе «Полезный завтрак» на радио «Витебск».
1: Категория 12+.
2: Чем кукурузный крахмал отличается от картофельного, какую капусту раньше называли творожной, как вкусно можно ее приготовить. Об этом не только в сегодняшней программе. У микрофона Татьяна Белоголовкина. Доброе утро.
0: Полезные новости.
2: Крахмал полезен для организма человека. Он улучшает обмен веществ, выводит излишки воды и снижает риск язвенных образований. Существуют различные крахмалы, однако не все они взаимозаменяемы. Так, картофельный крахмал содержит глютен, а значит, не подходит для людей с его непереносимостью. Кукурузный крахмал не рекомендуют заменять картофельным. С кукурузным крахмалом получаются более нежные текстуры блюда. Картофельный крахмал плотнее. Между тем, кукурузный не содержит глютена. Кроме того, его употребление очищает организм от шлаков и токсинов, предотвращает преждевременное старение, помогает при расстройствах желудка. Регулярное употребление, в свою очередь, картофельного крахмала в пищу стабилизирует уровень холестерина в крови. Всем известно о пользе меда, однако, по словам медиков, не стоит переоценивать этот продукт. Он не может заменять лекарства. Специалисты отмечают, что мед полезен при условии правильного применения. Употреблять его следует в первой половине дня как самостоятельный продукт и не нагревать выше 40 градусов. Что касается количества, в сутки даже здоровым людям не стоит есть больше 50-100 граммов. Медики обращают внимание, что мед имеет высокий гликемический индекс и может давать нагрузку на поджелудочную железу и почки из-за содержания в нем большого количества быстрых углеводов.
0: Полезный завтрак.
1: Радио «Витебск». Для тебя и для каждого.

0: Антрацитная капуста не только вкусная, но и очень полезная. Она регулирует работу щитовидной железы, хорошо влияет на сердце, снижает давление и предотвращает головные боли. Капуста входит в состав диеты при болезни почек и печени, анемии, сахарном диабете, а также бронхиальной астме и пневмонии. Свое название цветная капуста получила из-за множества соцветий, которые срослись между собой и образовали кочан. Раньше ее также называли кудрявой или творожной. Впервые эта капуста появилась в Древней Сирии, где ее вывели в ходе селекции листовой капусты. Затем она попала в огороды испанцев, итальянцев. В России цветную капусту начали есть при Екатерине II. Доставляли ее из-за границы, поэтому она была очень дорогой. Овощ пытались высадить в центральной части России, но климат не позволял растению прижиться. Позднее был разработан специальный морозоустойчивый сорт. Сейчас цветную капусту могут себе позволить все слои населения.
1: Полезный завтрак. Радио Витебск. Слушай.

0: Чаще всего, используя цветную капусту, мы разделяем ее на соцветия. А вот один из известных шеф-поваров предлагает запекать кочан целиком. Рецепт удивительно простой. Разогрейте духовку до 220 градусов. Возьмите маленький или средний кочан. Чем меньше, тем слаще. И аккуратно подрежьте кочерыжку так, чтобы цветная капуста стояла устойчиво. Положите ее в кастрюлю, залейте фильтрованной водой, посолите из расчета 10 граммов соли на 1 литр воды, накройте крышкой, доведите до кипения и варите на медленном огне 10-15 минут, в зависимости от размера овоща. Потом слейте воду, подождите, пока капуста немного остынет, и покройте ее небольшим количеством оливкового масла. Лучше всего делать это руками. Затем посолите кочан, положите его на противень, на бумагу для выпечки, поставьте в центр духовки и запекайте до тех пор, пока верх не станет золотисто-коричневым. Как утверждает шеф-повар, снаружи капуста получается хрустящей, а внутри мягкая, как сливочное масло. Будем пробовать. Всем приятного завтрака и отличного дня.
1: Полезный завтрак на Радио Витебск. Радио Витебск. Твоя любимая музыка на любимой волне.

0: реклама.
1: Хороша жизнь человека, если много в ней омега.
0: Суставы, сердце, зрение и даже настроение зависят от познания в области питания.
1: Коллеги по омеге. Рыба, авокадо, рапсовое масло. Это то, что надо. Рапсовое масло.
2: Кодекс об образовании. Актуальная редакция. Найти.
3: Все законодательство ищите на etalonline.by. Актуально, достоверно, официально. Эталон. Мы знаем законы нашей страны.
4: Вы знаете, что такое персональные данные и почему их так важно беречь? Персональные данные – это ваша личная информация. Имя, банковские реквизиты, данные паспорта, электронной почты, номер телефона и пароли. Завладев этими сведениями, аферисты лишают вас денег, имущества и репутации. Национальный центр защиты персональных данных предупреждает: не передавайте личную информацию подозрительным людям. Защита персональных данных. Пользуйтесь возможностями, не теряя себя.
5: Телефон рекламной службы 60 11 60. Наша музыка на радио Витебск.

0: Погода на радио Витебск.
1: Доброе утро. В Витебске и по области переменная облачность. Преимущественно без осадков. В отдельных районах слабый туман. Ветер юго-восточный 4-9 метров в секунду. Сегодня синоптики по региону прогнозируют 21-26 градусов тепла. Витебские столбики термометров поднимутся до плюс 23. Прогноз предоставлен Витебскоблгидрометом.
0: Утро. На радио Витебск. Радио Витебск. В ритме твоего города.

самолеты режут небо на части. То несут нас друг к другу, то прочь. Ты всегда улетаешь, чтобы вернуться, чтобы произнести то самое «здравствуй», чтобы там, где никто не смог, смочь. Можно соприкоснуться с схожестями, страстью, но так и не обрести тишину внутреннюю. Ты с высоты полета птичьего срываешься вновь и вновь. Почему мы размениваемся на что-то просто подходящее, если все еще верим в любовь?

0: комитет напоминает, что это мошенники. Признаки просты. Звонящий торопит и запугивает. Просит назвать код на обратной стороне карты или код из СМС. Предлагает перевести деньги на якобы безопасный счет. Запрещает класть трубку и самостоятельно звонить в банк. Защитите себя. Завершите разговор и заблокируйте неизвестного. Перезвоните в свой банк по номеру на официальном сайте. Никому не сообщайте коды, пароли и цифры с банковской карты. Незамедлительно обратитесь в Следственный комитет и милицию.
1: Хочешь быть всегда в курсе событий? Узнавать все самое интересное о событиях в Беларуси и за рубежом? Лучшие проекты ведущих средств массовой информации. Топ-новости, шорты и прямые трансляции. Смотри на videobel.by.
2: Узнаешь первым на пятой кнопке. Включай телеканал «Первый информационный».
3: Радио «Витебск». Радио номер один в регионе. По результатам исследований ЗАО «Медиаизмеритель». Телефон рекламной службы. 60 11 60.
4: Всем привет! Я Мари Краймбрери. Слушайте мои песни на радио «Витебск».

диктофон звучит как сон. Соседи все знали точно, когда у кого не Настя. И все прибегали на помощь так срочно. Не в этом ли счастье? Человек человеку должен быть другом. Делай добро, и оно вернется. Судьба неизбежно случается кругом, и он неизбежно замкнется.

0: Турагентство «Вэл». Проспект Строителей 2 и Фрунзе 15. Единый телефон GSM 308-22-22.
1: Новости на Радио Витебск.
2: Доброе утро. В студии Ольга Богданова. Мы начинаем информационный день на волне Радио Витебск. На одном из полигонов Вооруженных сил Беларуси прошли занятия по вождению боевых машин с военнослужащими 11-й отдельной гвардейской механизированной бригады. В Минобороны сообщили, перед выполнением упражнения воины и гвардейцы провели комплекс мероприятий по подготовке машины к плаву, а также тренировку спасательно-эвакуационной группы. За ходом занятий наблюдал командующий войсками Западного оперативного командования генерал-майор Вадим Суров. В Варшанском районе произошло ДТП с участием трех автомобилей. Об этом сообщает телеграм-канал ГАИ Витебщины. Авария произошла 28 августа около 15 часов на автодороге М8 Витебск-Гомель, граница Украины, вблизи поселка Высокая. Водитель иномарки выехал на полосу встречного движения, где совершил касательное столкновение с двигавшимися во встречном направлении автомобилями BMW и «Лада». В результате аварии водитель «Лады» получил травмы. По факту ДТП проводится проверка. В финале «Лето в центре» витебские публику ждут песни и танцы. Сегодня с 12 до 14 часов публика увидит концертную программу творческих коллективов Витебского городского центра дополнительного образования детей и молодежи. Завтра, 30 августа, с 12 до 13.30 выступят солисты Витебской областной филармонии. С 13.30 до 14 часов состоится мастер-класс по средневековым, бальным и народным танцам от театральной мастерской «Полночь». Сегодня до полудня прямую телефонную линию по вопросам эксплуатации и ремонта жилищного фонда проводит первый заместитель управляющего, главный инженер жилищного ремонтно-эксплуатационного треста Витебска Юрий Викторович Высоцкий. Звонки принимаются по номеру 36-99-48. Это все новости к этому часу. Партнер выпуска – сеть магазинов «Веста».
3: Акция во всех магазинах «Веста».
4: Ветчина ароматная, высший сорт, 450 граммов, 5 рублей 58 копеек. Кетчуп АБЦ, 300 граммов, 2 рубля 19 копеек. И еще сотни товаров со скидкой в магазинах «Веста».
5: Как планету ни крути, «Веста» будет по пути.
1: Погода на Радио Витебск.
2: В Витебске и по области переменная облачность, преимущественно без осадков, ветер юго-восточный 4-9 метров в секунду. Температура воздуха по региону плюс 21-26, в Витебске сегодня до плюс 23. Прогноз предоставлен Витебскоблгидрометом.
1: Радио Витебск. Утро твоего города. Радио Витебск. Радио номер один в регионе. Это слушает весь мир.

0: Реклама. Скидки до 20% на натяжные потолки. Метр плюс. Звони 7043.
1: Ами. Акция «Скоро в школу». Только с 21 августа по 3 сентября. Надувные матрасы для комфортного отдыха от 33 рублей. Ами. Подробности по телефону 7690 или на Ami.by.
0: Делаем потолки, а карнизы дарим. Метр плюс. Звони 7043.
2: Мечтаете о празднике, где звучит душа Беларуси? Ансамбль «Беседа» – это песни, которые трогают сердце. Корпоративы, юбилеи, дни города. Мы приносим радость в каждый уголок страны. Ансамбль «Беседа» с вами. Звоните. Плюс 375-33-313-37-65. «Беседа» – ваш праздник с белорусским колоритом.
3: Телефон рекламной службы «Радио Витебск». 60 11 60. Наша музыка на радио Витебск.

0: Радио Витебск.
1: У хорошей хозяйки всегда есть запас, а доступные цены найдете у нас.
0: В магазинах «Ника» масло сливочное «Ясь Белоус» 3 рубля 39 копеек за 180 грамм. Консерва мясная «Свинина березовская тушеная» 3 рубля 99 копеек за 338 грамм.
1: «Ника», давайте экономить вместе.
2: Шоурум натяжных потолков «Метр Плюс» теперь в ТЦ «Интериум». В честь открытия акция минус 30% на световые линии. Современный свет по цене точечных светильников.
0: Телефон рекламной службы 60 11 60. Радио Витебск. Слушай.

0: Новости на радио Витебск.
1: Доброе утро. В студии Ольга Богданова. Коротко о главном к этому часу. Начальник департамента охраны МВД Беларуси сообщил, в чем заключается минимальный и оптимальный уровень безопасности учебных заведений. Почти 1,5 тонны мусора собрали в парке Мазурина участники чистых игр по Витебске. В Витебске появились тематические билборды, которые в необычной и заметной форме напоминают водителям о необходимости включать ближний свет фар. Подробности в начале следующего часа.
2: Сломался автомобиль? Бизнес встал на паузу? Специалисты СТО «Вираж» работают качественно, быстро и без выходных. Любые виды ремонта автомобилей для юридических лиц. «Вираж» – СТО твоего города. Витебск, Володарского, 96.
0: Утро на радио «Витебск».

0: Реклама.
1: Авто выбирай на бутик Автобай.
2: Авто продавай на бутик Автобай.
1: Авто меняй на бутик Автобай.
2: Авто покупай на бутик Автобай. Более 4000 хороших авто в наличии. Сеть автохаусов «Бутик Авто». Адреса филиалов на сайте бутикавто.бай.
3: Мам, пап, привет! Мы решили получить одежду как взрослые, пока вас нет дома.
4: Еще и ужин приготовить. Думаем, идея огонь.
5: МЧС напоминает. Дети не взрослые. Не оставляйте их одних.
6: Еще не знаешь, какую профессию выбрать? Студенческие отряды дают шанс проверить себя в деле. Выбирай направление: строительное, педагогическое, сельскохозяйственное, экологическое, медицинское. Заработай, найди друзей и обрети опыт. Вся информация в телеграм-боте «Белорусские студенческие отряды». Начни уже сегодня.
0: Телефон рекламной службы «Радио Витебск». 60 11 60. Наша музыка на «Радио Витебск».

0: тебя всегда.
1: В магазинах Ника. Чай Гринфилд Голден Цейлон 3 рубля 35 копеек за 25 пакетиков. Мороженое Брест-Литовск, пломбир с ароматом ванили в вафельном стаканчике 1 рубль 39 копеек за 75 граммов.
2: Ника, давайте экономить вместе.
3: Делаем потолки, а светильники дарим. Метр плюс 7043. Звони.
4: Радио Витебск. Радио номер один в регионе. По результатам исследований ЗАО «Медиаизмеритель». Телефон рекламной службы 60 11 60. Это слушает весь мир.

0: Витебске 11 часов. Новости на радио Витебск.
1: Доброе утро. В студии Ольга Богданова. Новости к этому часу. Начальник департамента охраны МВД Беларуси сообщил, в чем заключается минимальный и оптимальный уровень безопасности учебных заведений. Министерство внутренних дел совместно с Министерством образования выработали единый подход к требованиям. Специалисты оценивают и понимают все существующие угрозы и с учетом этого разрабатывают критерии. По словам Александра Шеплева, это не просто сотрудник департамента охраны, несущий службу на пропускном пункте в учреждении образования, а целый комплекс мер, который позволяет обеспечить правопорядок как на прилегающей территории к учреждению образования, так и непосредственно в здании. Все школы должны быть огорожены, должен осуществляться вход через единую калитку. В каждой школе для качественного досмотра лиц, которые заходят, были созданы системы контроля доступа. Кроме этого, установлены камеры видеонаблюдения как непосредственно на прилегающей территории к учреждению, так и на входах и выходах для идентификации прибывающих личностей. В учреждениях высшего образования Витебской области завершилась вступительная кампания. О результатах мониторинга соблюдения требований закона при проведении испытаний, приеме документов и зачислении абитуриентов сообщили в областном комитете госконтроля. Так отмечается, что в 2026 году план приема на дневную форму получения образования за счет средств бюджета обеспечен на 100% в 5 учреждениях высшего образования области. Он составил 2718 человек. На условиях целевой подготовки было зачислено 832 абитуриента. Также в числе зачисленных 106 победителей университетских олимпиад. В числе специальностей наиболее востребованных для поступающих международное право, где конкурс составил 10 человек на место при проходном балле 385, правоведение, программная инженерия, архитектура, педиатрия, стоматология, графический дизайн и мультимедиа дизайн. Почти 1,5 тонны мусора собрали в парке Мазурина участники «Чистых игр» по-витебски. Экологический квест от горосполкома, инспекции природных ресурсов и союза молодежи объединил десятки горожан в борьбе за чистоту зеленых зон. Накануне в комплексе культурно-массового отдыха имени Советской Армии состоялась генеральная уборка. Участниками экологической игры стали около 100 человек в составе 33 команд, сообщила газета «Витбичи». На сбор мусора выделялся 1 час, но многие команды позже возвращались на финишную площадку. Победителям и участникам вручили кубки, благодарности и подарочные сертификаты от партнеров городского соревнования. Милиционеры несут службу по охране общественной безопасности и правопорядка во время проведения музыкального фестиваля «Пойма». Для обеспечения безопасности граждан работают контрольно-пропускные пункты. По территории патрулируют сотрудники милиции, дорожная безопасность на контроле госавтоинспекции. Танцевальные и спортивные площадки расположились в зоне отдыха в пойме реки Витьба. Фестиваль проходит 3-й раз и пользуется большой популярностью у жителей и гостей города. Организаторы подготовили насыщенную программу. Гостям доступны спортивные площадки под открытым небом, маркет локальных брендов с сувенирами и фудкорт. Один из самых заметных объектов – зиплайн протяженностью 180 метров. С ней открывается вид на всю фестивальную территорию, сообщила газета «Витебские вести». Напомним, фестиваль электронной музыки «Пойма» проходит на набережной Витьбы в районе проспекта Людникова. В связи с этим в парке 40-летия ВЛКСМ будет прикрыто пешеходное движение. В горосполкоме обратили внимание граждан на необходимость заранее планировать маршруты движения. Это все новости к этому часу. Далее о погоде.
0: Погода на радио Витебск.
1: Витебские по области переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер юго-восточный 4-9 метров в секунду. Температура воздуха по региону плюс 21-26. Витебские столбики термометров поднимутся до плюс 23. Прогноз предоставлен Витебскоблгидрометом, партнер турагентства «Вакуум».

Радио Витебск. Утро твоего города. Радио Витебск. Радио номер один в регионе. Это слушает весь мир. Слушай и ты на Радио Витебск.

0: Реклама.
1: В магазинах Ника уникальная цена. Акции, скидки ждут тебя всегда.
0: В магазинах Ника. Вода минеральная Минская 4. 1 рубль 89 копеек за 2 литра. Творог Савушкин 5% жирности. 2 рубля 99 копеек за 300 грамм.
2: Ника. Давайте экономить вместе.
3: Чтобы начать бизнес, нужна не только смелость. Иногда необходима поддержка. Счет, чтобы задать ритм своему делу. Кредит, чтобы раскрутить бизнес. Сервис QR-платежей Крок, чтобы дарить удобство клиентам. Бесплатные международные переводы, чтобы расширять границы. Откройте счет в Приорбанке и получите доступ ко всем сервисам, чтобы вести бизнес в удовольствие.
4: Делаем потолки, а карнизы дарим. Метр Плюс. Звони. 7043.
0: Телефон рекламной службы «Радио Витебск». 60 11 60. «Радио Витебск». Слушай свое.

0: соседей хороший знак.
1: Подключайтесь на Лайф, собирайте коды и выигрывайте смартфоны, ноутбуки и главный денежный приз – 50 тысяч рублей. Успейте до 28 сентября. Подробности на Лайфбай и по телефону 909. Срок проведения с 29.05.2026 по 07.12.2026. Включая период выдачи призов. Период участия по 28.09.2026.
2: Скидки до 20% на натяжные потолки. Метр плюс. Звони. 7043.
3: Телефон рекламной службы. 60 11 60. Наша музыка. На радио Витебск.

0: приветствую всех, следящих за киноновостями. Это «Длинный дубль» на радио Витебск. У микрофона Галина Захарова. Режиссер Джон Тёртлтауб официально подтвердил, что сильно задержавшийся триквел «Сокровище нации 3» с Николасом Кейджем в главной роли получил одобрение на съемки от студии Disney. Также, по словам режиссера, Disney наконец-то получил понравившийся студии сценарий, и они постараются вернуть всех ключевых персонажей. Второй фильм «Сокровище нации. Книга тайн» вышел в далеком 2007-м. Третью часть так и не сняли, потому что второй фильм таки не заработал миллиард, да и исполнитель главной роли переживал не лучший момент в карьере. Прекрасно, что в 2026-м более 400 миллионов не выглядит такими уж смешными деньгами, да и у Николаса Кейджа получилось вернуться в строй востребованных талантов. По сюжету главный персонаж, охотник за сокровищами, хотя на самом деле защитник, Бен Гейтс, вместе с надежными союзниками распутывает разные загадки прошлого, спасая историческое наследие от злодеев.
1: За кадром.
0: Стриминг HBO поделился первым тизером третьего сезона многосерийной медицинской драмы «Больница Питт». Взахлеб любимый и критиками, и зрителями сериал вернется с новым блоком серии уже в январе. Ролик обещает для главного героя очередную порцию трагедии в отделении скорой помощи. Во втором сезоне главный герой в исполнении Ноа Уайли знакомил зрителей с концепциями мужской депрессии и выгорания на работе. Он собирался отправиться в трехмесячный отпуск от всего больничного хаоса, а окружающие друзья и коллеги думали и гадали, вернется ли он или вообще собирается отправиться в последний путь. Судя по тизеру, доктор Рабинович вернулся, но выглядит все не очень радостно.
1: Длинный дубль.
0: Режиссер Ридли Скотт дал интервью порталу Collider, в котором поделился некоторыми подробностями своего фильма «Остров сокровищ». По словам постановщика, экранизация романа Роберта Льюиса Стивенсона станет его следующей работой. Съемки стартуют 1 ноября. И Скотт надеется, что в адаптации сыграют Хью Грант и тот парень из сериала «Переходный возраст». Под тем парнем, конечно же, имеется в виду Оуэн Купер. Вероятно, если он согласится сыграть в фильме, то получит роль Джима Хокинса. Экранизация «Острова сокровищ» от Скотта должна быть взрослой и злой. И пока в актерском составе заявлен только Хью Джекман в роли пирата Джона Сильвера. В центре сюжета книги юноша Джим Хокинс, который получает карту сокровищ. Он отправляется в морское путешествие, чтобы найти бессмертный клад. Однако по пути сталкивается с пиратом Джоном Сильвером, готовым предать любого в любой момент. И на этом все. Смотри хорошее кино. «Длинный дубль» продолжит держать руку на пульс киноиндустрии. А оставаться на волне и следить за самыми горячими и важными новостями можно на нашем сайте radiovitebsk.by.
1: Снято. Наш сайт radiovitebsk.by. Утро на радио Витебск.

0: Реклама.
1: Бренд «Бутик Авто» уверенно подтверждает лидерство. По итогам конкурса «Народный выбор» сеть автохаусов «Бутик Авто» получила гран-при в категории «Авто» и первое место в номинации «Автохаус 2026». По результатам конкурса «Бренд года 2025» бренд «Бутик Авто» стал обладателем золота премии потребительских предпочтений, еще двух золотых и одной серебряной награды за сильную маркетинговую стратегию. Сегодня сеть автохаусов «Бутик Авто» — это 25 филиалов по всей стране. Выбирайте автомобиль на сайте butikavto.by. «Бутик Авто» — авто с пробегом без сомнений. Спасибо клиентам за доверие.
2: Шоурум натяжных потолков «Метр Плюс» теперь в ТЦ «Интериум». В честь открытия акция минус 30% на световые линии. Современный свет по цене точечных светильников.
3: Каждый день тысячи детей сталкиваются с опасностью наркотиков. Одно неверное решение может разрушить жизнь навсегда. Умей сказать «нет». Настоящие друзья не предлагают опасная настоящая сила быть собой и выбирать жизнь. Если у тебя возникли вопросы, поговори с близкими или обратись к специалистам. Ты не один. Вместе мы сможем остановить беду.
4: Остановим детскую наркоманию. Дадим детям шанс на счастливое будущее.
0: Телефон рекламной службы «Радио Витебск». 60 11 60. «Радио Витебск». Слушай свое.

0: тебя всегда.
1: В магазинах Ника. Чай Гринфилд Голден Цейлон. 3 рубля 35 копеек за 25 пакетиков. Мороженое Брест-Литовск. Пломбир с ароматом ванили в вафельном стаканчике. 1 рубль 39 копеек за 75 граммов.
2: Ника, давайте экономить вместе.
3: Делаем потолки, а светильники дарим. Метр плюс 7043. Звони.
4: Акция «Скоро в школу». Только с 21 августа по 3 сентября. Компьютерное кресло всего за 65 рублей. АМИ. Подробности по телефону 7690 или на AMI.BY.
5: Радио «Витебск». Радио номер один в регионе. По результатам исследований ЗАО «Медиаизмеритель». Телефон рекламной службы. 60 11 60. Горячий хит на радио «Витебск».

0: Турагентство Well. Проспект Строителей 2 и Фрунзе 15. Единый телефон GSM 308-22-22.
1: Новости на Радио Витебск.
2: Добрый день. В студии Ольга Богданова. В эфире Радио Витебск. Полуденный выпуск новостей. В последние выходные лета госавтоинспекция приняла дополнительные меры для обеспечения безопасности на дорогах страны. Первоочередное внимание инспекторы уделяют пресечению грубых нарушений правил, которые чаще всего становятся причинами ДТП с тяжкими последствиями. На жестком контроле своевременное отстранение от участия в дорожном движении нетрезвых и бесправников. Для удаленного мониторинга задействуются возможности республиканской системы мониторинга общественной безопасности и квадрокоптеры. В рамках негласного и смешанного контроля за дорожным движением организована работа мотопатрулей и служебного транспорта без спецокраски.
1: В Беларуси.
2: Завершается подготовка к новому учебному году. Особое внимание уделено безопасности, сохранению здоровья детей и условиям, в которых они будут учиться. По данным канала ОНТ, комплексная проверка учреждений началась еще весной. Комиссии оценивали состояние зданий, территории, столовых, медкабинетов и систем безопасности. В 2000 школ устранены недостатки. Сейчас готовые порядка 2600 учреждений оформляются паспорта готовности. В Министерстве здравоохранения был издан приказ, согласно которому проведены выборочные мониторинги учреждений образования по всей стране, в ходе которого было установлено наличие в полном объеме лекарственных препаратов и медизделий для оказания помощи. На сегодня все медпункты оснащены, нарушений в ходе мониторинга не выявлено.
1: Экономика.
2: В Беларуси подготовлены пособия по финансовой грамотности для начальной школы. Нацбанк при поддержке Министерства образования выпустил учебно-методические комплекты для факультативных занятий. В первом и втором классах учащиеся узнают, как различать и считать деньги, как разумно совершать покупки, что такое заработная плата, какие бывают расходы, а также познакомиться с понятием семейного бюджета и научиться понимать, зачем разумно распоряжаться деньгами. В третьем и четвертом классах программа расширяется. Ученики перейдут от базовых понятий к реальным инструментам, узнают, как работают банковские карты, зачем нужны сбережения и что такое бюджет страны. Особое внимание уделено цифровой безопасности и защите от мошенников. На занятиях школьники получат много полезной информации из области финансов. Электронные версии в свободном доступе размещены на едином портале финансовой грамотности fingramota.by.
1: Новости спорта.
2: Жлобинский «Металлург» и хоккейный клуб «Гомель» стали полуфиналистами Кубка Руслана Салиэ 2026 года, сообщает «Белта». Гомельчане на выезде встречались с «Неманом». Предварительный этап южане закончили четвертыми в группе «Б», в то время как гродненцы выиграли группу «А». По ходу четвертьфинала хозяева вели со счетом 4-1, но рыси сумели отыграться. В овертайме вырвали победу 5-4. Параллельно действующий чемпион страны Жлобинский «Металлург» выбил «Динамо» Владично. По ходу поединка «Волки» упустили перевес в две шайбы, но быстро вернули лидерство. В итоге 4-2. Два оставшихся полуфиналиста Кубка Салей определятся сегодня. Брест примет Смоленский «Слава Утич» начало в 12:30, а Витебск дома сыграет с Солигорским «Шахтером». Старт этого матча в 13 ровно. Это все новости к этому часу. Партнер выпуска – сеть магазинов «Веста».
3: Акция во всех магазинах «Веста».
4: Кукуруза и горошек «Глобус» 425 миллилитров, 3 рубля 94 копейки. Макаронные изделия «Макфа» 400 граммов, 2 рубля 89 копеек. И еще сотни товаров со скидкой в магазинах «Веста».
5: Как планету ни крути, «Веста» будет по пути.
1: Погода на Радио Витебск.
2: В Витебске по области переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер юго-восточный 4-9 метров в секунду. Температура воздуха по региону плюс 21-26. В Витебске днем 21-23 градуса. Прогноз предоставлен Витебскоблгидрометом.
1: Радио Витебск. День твоего города. Радио Витебск. Радио номер один в регионе. Это слушает весь мир.

0: Реклама.
1: В магазинах Ника уникальная цена. Акции, скидки ждут тебя всегда.
0: В магазинах Ника. Вода минеральная Минская 4. 1 рубль 89 копеек за 2 литра. Творог Савушкин 5% жирности. 2 рубля 99 копеек за 300 грамм.
2: Ника, давайте экономить вместе.
3: Делаем потолки, а карнизы дарим. Метр плюс. Звони 7043.
0: Телефон рекламной службы «Радио Витебск». 60 11 60. Наша музыка на «Радио Витебск».
4: Два нелюбимых человека, нелюбимые смотрят фильм.

0: ты любишь. Реклама на радио Витебск.
1: Для здоровья, вкуса, силы, лук, сивок, чеснок озимый. Хочешь славный урожай? Беги в Насенне покупай!
2: АМИ. Акция «Скоро в школу». Только с 21 августа по 3 сентября. Шикарная односпальная кровать всего за 125 рублей. АМИ. Подробности по телефону 7690 или на AMI.BY.
3: Скидки до 20% на натяжные потолки. Метр плюс. Звони 7043.
4: Видеобел.бай. Максимум информации о том, что происходит. Только проверенные факты от ведущих белорусских средств массовой информации. Аналитика, новости, прямые эфиры, эксклюзивные материалы на одной платформе. Твоя Беларусь на видеобел.бай.
0: Телефон рекламной службы 60 11 60.
5: Радио Витебск. Слушай свое.

0: Новости на Радио Витебск.
1: Добрый день. В студии Ольга Богданова. Коротко о событиях нашего региона. Комитет госконтроля Витебской области обеспечил экономию порядка 30 миллионов бюджетных средств. В Витебске изменилось движение трамваев. Также в областном центре появились тематические билборды, которые в необычной заметной форме напоминают водителям о необходимости включать ближний свет фар. Это все новости к этой минуте. Подробности об актуальных событиях в стране и мире можно узнать на портале Белтелерадиокомпании news.ru. Bye.
2: Быстро, дешево, качественно, а еще и без выходных. Так не бывает.
3: Бывает. На правильном СТО. СТО «Вираж». Диагностика подвески. Бесплатно. Проверка технических жидкостей. Бесплатно. Замена масла. Бесплатно. Володарского, 96. Телефон 64-27-38.
0: День на радио «Витебск».

0: Яркий хит этого лета на радио «Витебск» вам дарит компания «Автосеть». Шины и диски.
1: Не жди сезон. Купи дешевле. Скидки на зимние шины до 40%. Плюс бесплатный шиномонтаж при покупке шин в магазинах «Автосеть» в Витебске, Орше, Половске и других городах Беларуси. «Автосеть».

0: реклама.
1: У хорошей хозяйки всегда есть запас, а доступные цены найдете у нас.
0: В магазинах «Ника» масло сливочное «Ясь Белоус» 3 рубля 39 копеек за 180 грамм. Консерва мясная «Свинина березовская тушеная» 3 рубля 99 копеек за 338 грамм.
1: «Ника», давайте экономить вместе.
2: Шоурум натяжных потолков «Метр Плюс» теперь в ТЦ «Интериум». В честь открытия акция минус 30% на световые линии. Современный свет по цене точечных светильников.
3: Дети-исследователи так и не познают мир. Они исследуют и цифровой мир, который дарит возможности, но и таит опасности. Травлю, утечку личной информации, мошенничество. На сайте kidspomogut.by вы узнаете, как научить детей проводить время в интернете безопасно. Если ребенок столкнулся с угрозой или пострадал от насилия в интернете, позвоните, напишите в онлайн-чат на сайте или посоветуйте ребенку обратиться самому. Поддержим психологически и информационно, бесплатно, круглосуточно и анонимно.
0: Радио Витебск. Радио номер один в регионе. По результатам исследований ЗАО «Медиаизмеритель». Телефон рекламной службы «Радио Витебск». 60-11-60. Наша музыка на Радио Витебск.
4: Салют, это Холи Флейм. Ты слушаешь мою музыку на Радио Витебск.

скрывать успешность. Но что на самом деле ты сделал из того, что себе обещал? И может быть, стоило задуматься про вечность. Кем ты в ней останешься и что ты ей дал?

0: радио, которое слушает. Реклама на радио Витебск.
1: Фестиваль техношопинга. В пятом элементе только до 14 сентября. Покупай мощный робот-пылесос Narval Freo Z10 для сухой и влажной уборки с выдвижной шваброй со скидкой и оплатой частями на 24 месяца всего от 79 рублей в месяц. Кредит от 0,001% предоставляется банками-партнерами. Подробности по номеру 275 и на сайте. Пятый элемент Buy. 30 лет. Помогаем.
2: Делаем потолки, а светильники дарим. Метр плюс 7043. Звони.
3: Представители правоохранительных ведомств никогда не позвонят вам в мессенджер, не попросят задекларировать деньги и не проведут следственное действие по телефону. Помните, если вам позвонил неизвестный и использует авторитет госоргана, угрожает обыском, уголовным делом и задержанием, пытается связаться по видеосвязи, скинуть фото документов вам в мессенджер, склоняет к оформлению кредита или переводу денежных средств в интересах следствия, это точно мошенник. Прекратите разговор, не исполняйте требования, озвученные по телефону, и ни в коем случае не переводите деньги. Будьте бдительны.

0: Витебске 13 часов. Новости на радио Витебск.
1: Добрый день. В студии Ольга Богданова. В этом выпуске о новостях региона. В Витебске появились тематические билборды, которые в необычной и заметной форме напоминают водителям о необходимости включать ближний свет фар. Об этом сообщили в областной госавтоинспекции. Такая социальная реклама приурочена к специальному комплексному мероприятию «Внимание, дети», направленному на повышение безопасности юных участников дорожного движения накануне нового учебного года. ГАИ напоминает, при движении в светлое время суток на механическом транспортных средствах должны быть включены ближний свет фар или дневные ходовые огни. Это позволяет сделать автомобиль более заметным для детей и других участников дорожного движения. В Витебске изменилось движение трамваев. Меры введены с 29 по 31 августа в связи с реконструкцией путей по улице Максима Горького. Об этом сообщила газета «Витбичи». Увеличенное количество рейсов по трамвайному маршруту номер 8, автобусным 17 и 45 маршрутам. Кроме того, будет организован дополнительный автобусный маршрут номер 65. Автовокзал, улица Герцена, предприятие «Витебск-Речь-Транс». Комитет госконтроля Витебской области обеспечил экономию порядка 30 миллионов бюджетных средств. Подробности о нарушениях сообщили специалисты комитета, которые ведут постоянный контроль за исполнением местных бюджетов. Отмечается частое выявление в отдельных учреждениях нарушений при составлении смет расходов, а также фактов планирования расходов сверх необходимой потребности или без достаточного основания. Так, в первом полугодии анализ обоснованности планирования бюджетных расходов проводился в отношении 55 субъектов. Это учреждения образования, здравоохранения и социальной защиты Витебской области. Установлено завышение плановых ассигнований на оплату коммунальных услуг, оплату труда, продуктов питания и выплату трансфертов. По результатам упреждающего контроля все излишние запланированные средства, направленные в финансовый резерв, и могут быть использованы на другие первоочередные расходы бюджета. Витебские берега Витебы продолжают принимать гостей масштабного спортивно-музыкального фестиваля «Пойма». Марафон активности стартовал накануне. Гости занимались в тренажерном зале под открытым небом. Сегодня график стал еще плотнее. С полудня гостей ждут волейбольные турниры, пенный пилатес, зумба и прочие активности, где можно размяться перед вечерними танцами. Зрителям покажут трюки на мотоциклах, а также гостей ждет скайджампинг, армрестлинг, подъем гири, брусья, стритбол и лазертаг. На сцене «Пушка» музыкальный марафон оба дня стартует в 17 часов, а финальные сеты зазвучат в 2 часа ночью. И это все новости к этому часу. Больше о событиях региона можно узнать на канале «Беларусь-4 Витебск».
0: Погода на радио «Витебск».
1: В Витебске и по области переменная облачность, преимущественно без осадков, ветер юго-восточный 4,9 метров в секунду. Температура воздуха по региону плюс 21,26, в Витебске днем 21-23 градус тепла. Прогноз предоставлен Витебск облгидрометом, партнер турагентства.

Радио Витебск. День твоего города. Радио Витебск. Радио номер один в регионе. Это слушает весь мир.

0: Реклама. Ами. Акция «Скоро в школу». Только с 21 августа по 3 сентября. Двухместная палатка всего за 29,90. Ами. Подробности по телефону 7690 или на Ami.by.
1: Делаем потолки, а светильники дарим. Метр плюс 7043. Звони.
2: Чтобы начать бизнес, нужна не только смелость. Иногда необходима поддержка. Счет, чтобы задать ритм своему делу. Кредит, чтобы раскрутить бизнес. Сервис QR-платежей Крок, чтобы дарить удобство клиентам. Бесплатные международные переводы, чтобы расширять границы. Откройте счет в Приорбанке и получите доступ ко всем сервисам, чтобы вести бизнес в удовольствие.
1: Делаем потолки, а карнизы дарим. Метр плюс. Звони 7043.
0: Телефон рекламной службы «Радио Витебск». 60 11 60. Радио Витебск. Слушай свое.

0: Новости на Радио Витебск.
1: Добрый день. В студии Ольга Богданова. Коротко о главном к этому часу. В Финском парке Пскова продолжает работу тематическая экспозиция Витебской области. В Орше пройдет праздничная программа благотворительного матча «Игра за мечту. Локомотив добра». Экологи Витебщины отметили 65-летие природоохранной службы. Подробности в начале следующего часа.
0: День на Радио Витебск.

0: Шоурум натяжных потолков «Метр Плюс» теперь в ТЦ «Интериум». В честь открытия акция минус 30% на световые линии. Современный свет по цене точечных светильников.
1: Samsung Фестиваль в пятом элементе. Скидки до 40% на смартфоны Samsung. Успей купить по суперцене до 14 сентября. Подробности по номеру 275 и на сайте. Пятый элемент Buy. 30 лет. Помогаем.
2: Скидки до 20% на натяжные потолки. Метр Плюс. Звони 7043.
3: Кто сказал, что петь надо потише? Делаем звук погромче. Потому что вокальное шоу «Фактор Бай Дети» объявляет о приеме заявок. Если тебе от 7 до 14 лет, заходи на сайт и заполняй заявку.
4: Думаем дальше. Какие еще варианты?
3: Или приходи на предкастинги в твоем городе. 12 сентября в Гродно. 13 сентября в Бресте. 18 сентября в Гомеле. 19 сентября в Могилеве. 20 сентября в Витебске. С 23 по 27 сентября в Минске. «Фактор Бай Дети». Пой так, чтобы тебя услышали звезды.
5: Телефон рекламной службы «Радио Витебск». 60 11 60. Наша музыка на «Радио Витебск».

0: Реклама на радио Витебск.
1: В магазинах Ника уникальная цена. Акции, скидки ждут тебя всегда.
2: В магазинах Ника. Чай Гринфилд Голден Цейлон 3 рубля 35 копеек за 25 пакетиков. Мороженое Брест-Литовск, пломбир с ароматом ванили в вафельном стаканчике 1 рубль 39 копеек за 75 граммов.
3: Ника, давайте экономить вместе.
4: Впереди хороший знак.
5: Подключайтесь на Лайф, собирайте коды и выигрывайте смартфоны, ноутбуки и главный денежный приз – 50 тысяч рублей. Успейте до 28 сентября. Подробности на LifeBuy и по телефону 909. Срок проведения с 29.05.2026 по 07.12.2026. Включая период выдачи призов. Период участия по 28.09.2026.
6: Все еще думаешь, кем стать? Ищешь, чем заняться в свободное время и хочешь заработать? Действуй! В 100-отрядах всего за месяц ты поймешь, что именно тебе ближе. Сельскохозяйственное, производственное, а может медицинское или экологическое направление. Плюс реальный хороший заработок и новые друзья. Найди свой отряд, выбирай свою профессию в телеграм-боте «Белорусские студенческие отряды» и зарабатывай.
7: Мечтаете о празднике, где звучит душа Беларуси? Ансамбль «Беседа» — это песни, которые трогают сердце. Мы приносим радость в каждый уголок страны. «Беседа» — ваш праздник с белорусским колоритом.
0: Радио Витебск. Радио номер один в регионе. По результатам исследований ЗАО «Медиаизмеритель». Телефон рекламной службы 60 11 60.

0: Витебске 14 часов.
1: Новый час на радио «Витебск» представляет турагентство «Вэл Витебск».

0: агентство ВЭЛ. Проспект Строителей 2 и Фрунзе 15. Единый телефон GSM 308-22-22.
1: Новости на радио Витебск.
2: Добрый день. В студии Ольга Богданова. О главном к этому часу. В Финском парке продолжает работу тематическая экспозиция северного региона Белоруссии. Витебщина в рамках Дней Витебской области в Пскове представила новинки пищевой промышленности, товары для дома, а также дизайнерские коллекции платьев, аксессуаров и национальных кукол. На выставке продажи ведущие предприятия региона представили импортозамещающие товары, привезли уже полюбившуюся россиянами белорусскую молочную продукцию, мясные и кондитерские изделия. Об этом сообщила газета «Витебские вести». Особенно в Пскове оценили чиабатту, сгущенку с перцем, выдержанные сыры, соленья и колбасы. Деликатесы предлагают продегустировать на месте. По данным Министерства труда и социальной защиты, единовременную материальную помощь на подготовку к новому учебному году уже получили около 93% многодетных семей в Беларуси. Размер выплаты составляет 159 белорусских рублей на каждого школьника в семье. В целом по стране помощь получили более 104 тысяч многодетных семей, это свыше 210 тысяч детей. Общая сумма выплат достигла 33 миллионов. Кроме единовременной выплаты, семьи с детьми и школьниками имеют право на государственную адресную социальную помощь. На данный момент за ее получением обратились около 1000 семей на 3000 детей.
1: Новости региона.
2: В торжественной обстановке состоялось чествование трудового коллектива Витебского областного комитета природных ресурсов и охраны окружающей среды, приуроченное к юбилею ведомства. Об этом сообщила газета «Витебичи». За значительный вклад в охрану окружающей среды лучшие специалисты ведомства были награждены почетными грамотами облсполкома и областного совета депутатов. Также состоялось чествование ветеранов службы. Именно они 6,5 десятилетий назад закладывали фундамент современной системы мониторинга, выезжая в первые рейды с минимумом технических средств. Сегодня, помимо областного комитета, территориальные органы Минприроды в нашей области представлены 21 инспекцией. В системе работают 80 человек.
1: Новости спорта.
2: В Орше в эти минуты стартует праздничная программа благотворительного матча «Игра за мечту. Локомотив добра». Его сегодня принимает Ледовая арена. На льду встретятся хоккейные клубы «Локомотив Орша» и «Хорс Медиа», популярная медиакоманда, объединяющая блогеров и звезд хоккея. Все собранные средства будут направлены на адресную помощь детям, на приобретение необходимых средств реабилитации, которые не предоставляются государством, но жизненно важны для их дальнейшего развития и качества жизни. Гостей ждет насыщенная развлекательная программа, встреча с маскотом, выставочные площадки учреждений здравоохранения, соцобслуживания населения, туристско-информационного центра, а также игровые зоны с виртуальной реальностью, аквагрим и средневековая игротека. Торжественное открытие и старт матча в 17 часов. Это все новости к этому часу. Партнер выпуска – сеть магазинов «Веста».
3: Акция во всех магазинах «Веста».
4: Мороженое «Пломбир» Брест-Литовск в рожке с глазурью 70 граммов 1 рубль 49 копеек. Квас «Лидский темный» 2 литра 3 рубля 29 копеек. И еще сотни товаров со скидкой в магазинах «Веста».
5: Как планету ни крути, «Веста» будет по пути.
1: Погода на радио «Витебск».
2: На завтра синоптики прогнозируют в Витебске и по области облачную с прояснениями погоду. Ночью на большей части территории днем местами кратковременные дожди, в отдельных районах грозы. Ветер юго-западный 4-9 метров в секунду. Температура воздуха в ночные часы плюс 11-16. Завтра по региону 21-26 градусов тепла. Витебские столбики термометров поднимутся до плюс 23. Прогноз предоставлен Витебскоблгидрометом.
1: Радио Витебск. День твоего города. Радио «Витебск». Радио номер один в регионе. Это слушает весь мир. Слушай и ты на радио.

0: Здесь нет фейс-контроля и дресс-кода. Здесь всегда есть свободные места. Здесь крутой звук, классные треки и лучшие отечественные диджеи и музыканты. Это Audio Club. Вход свободный.
1: Друзья, привет-привет всем, кто в эти минуты слушает Радио Витебск на волнах радиостанции номер один в регионе. У нас уникальный наш собственный проект, который называется Audio Club. И сегодня, я вам скажу честно, встреча, то есть сегодня не просто выходной, не просто день, когда вы что-то делаете или ничего не делаете. Сегодня для нас, для всех особенный день, потому что сегодня мы, как я уже сказала, визуализировали тех ребят, с которыми так давно общаемся, с которыми давно дружим и не раз созванивались, не раз они нас поздравляли с какими-то праздниками, и вас в том числе. А вот сегодня у нас очень важный повод и встреча, которую я ждала. Долгожданная. Кстати, вот на самом деле, я думаю, что кто-то догадался, потому что почитали уже анонсы в соцсетях. Парад планет. Есть такое природное явление, которое случается, который, этот парад случается, есть малый, я посмотрела, есть средний, и есть большой. Большой это раз в 170 лет. Малый...
2: Мы-то живем, да.
1: Ну почему? Мы будем стараться. Придумают же китайцы какие-нибудь таблетки. А вот то, что касается малого, то он раз в год проходит, в ноябре обычно это случается. Сегодня у нас совсем другой день, и сегодня тоже у нас парад планет, поэтому в нашем случае он случается дважды в год. Здравствуйте, ребята, я представляю вам топовую, уже практически легендарную белорусскую команду, которая называется «Парад планет», и я с огромным удовольствием в этой студии хочу сказать спасибо за то, что они нашли в графике время для нас. Наконец добрались до Витебска. И здесь я вам вот представлю участников вкратце. Это Юля Богославская. Вокал, тексты. Это я уже шпору читаю. Автор песен и идейный вдохновитель.
3: Салют.
1: Алексей Головешко. Гитара и музыка. Так. И Михаил Каныш. Миш, музыкальный продюсер, аранжировщик. Вы можете сами лично добавить что-то от себя про себя.
2: Да, я не думаю, не стоит чего-то добавлять. Вы все сказали красиво, правильно. Привет, Витебск. Мурашки по коже. Мы очень тоже рады быть у вас в студии. Наконец-то.
1: Ура, наконец-то, да. Действительно, вот потому что наш первый контакт с вашей межгалактической группой состоялся, ну, я не помню, это год, может быть, вот когда вообще вся история началась? В 16-м году?
2: Мне кажется, началась в 16-м, но более мы стали и светиться, может быть, 17-18.
1: Вот где-то примерно, да. Наверное, в это время, по-моему, даже через Мишу. Мы, да. По-моему, Миш, с тобой, да, как-то, да, связались в соцсетях. Да. То есть не с Юлей, а с тобой.
2: Ну, я начал присылать наши песенки, чтобы вы их ставили.
1: Тогда мы узнаем, как стать знаменитыми от Михаила Каныша, потому что он знает все секреты. Так, ну и, конечно, каким бы назойливым ни был этот самый вопрос, я уверена, что наши радиослушатели хотят узнать ответ. Все-таки, почему такое название? Я забегаю вперед, Юля уже засмеялась. Я скажу, что вообще вот думала я о нашей встрече, думала об этом названии и не впервые общалась, и знаю все ответы на эти вопросы, но я вот подумала, когда ты называешься как-то особенно, ну, скажем, имя ребенку даешь какое-то особенное, какое-то название книги там или еще, ну, мы же все люди любим как-то что-то фантазировать. Когда мы пробегаем по... Вот, допустим, да, недавно я пришла в библиотеку, я хотела взять какую-то книгу. То есть название, оно как-то что-то сразу...
2: срезонировало в вас. Да,
1: да, да, обязательно. То есть, ну нельзя как-то не отождествлять название, да, с коллективом, с каким-то характером, с чем-то, с какими-то образами. Ну вот ваше название, мне кажется, должно непременно, вы так очень смело назвались. Почему? Потому что именно тогда ты начинаешь представлять себе каких-то особенных людей. И я почему-то вот Альфа Центавра сразу представляла себе, вот эта планета, гостья из будущего. Ну, то есть у вас должны быть и спецэффекты, и шоу, и костюмы. Вы же понимали, называясь Юля когда-то, лет 16 назад, что этого будет не доставать?
3: Нет, я об этом совершенно не думала. Просто изначально мне понравилось, ну, хотела что-то космическое найти, понравился такой, ну, такой оборот. Ну и потом уже со временем стало понятно, что ведь это событие, когда что-то сходится в ряд, просто все планеты становятся в ряд, и это уникальное то, что хотят увидеть во всем мире. Люди, все внимание приковано к этому событию.
2: Да, и название было свободно. Ну, то есть никто не додумался
1: называться парад планет. В мире ничего подобного нет, да? Ну, есть какие-то парады чего-то там.
2: Да, парады есть, да, но не групп.
1: Ну, не групп. А вот я сейчас на Юлю смотрю и думаю, вот я тоже девочка. Неужели я думаю об этом? Астрономия. Это, наверное, один из любимых предметов, Юль. Ну, вот о чем угодно. Я могла бы подумать о плюшевом мишке, не знаю. Ну, если называешь ты команду. Ты думаешь о параде планет, о каком-то природном явлении, о звездах. Ну, какая-то тяга, наверное, к этой теме у тебя есть.
3: Да, мне интересен космос, все, что с этим связано.
1: Фантастику любишь?
3: Да нет, космос.
2: А я люблю астрологию.
1: Алексей, вы так загадочно молчите. Что любите вы? Скажите, пожалуйста.
4: Есть.
1: Пить.
4: Люблю есть, да. Люблю музыку. Да, в принципе, я музыкой только и занимаюсь. Это единственное мое увлечение, можно сказать, и работа. Ну, то есть, просто с этим все звезды сошлись. Это и моя работа, и мое увлечение, и мое хобби. То есть, тут мне не надо никак выпендриваться и делать сальто назад.
1: Говоря о вашей музыке, о космической какой-то теме, да, у меня лично сразу вот первое, что в голову приходит мысль, это Дидье Моруани. Кстати, этот товарищ приезжал в Витебск, на Славянском базаре он тоже выступал. И, может быть, родители слушали, но ведь все мы где-то на подсознании оставляем у себя из детства какие-то вот части, частички, которые потом куда-то перевоплощаются. Нет, Юль, не было такого?
3: Бонием.
1: Бонием.
3: Бонием.
1: Миш.
2: Ну, почему у меня Жан-Мишель Жар?
1: Да, кстати, тоже. Как
2: сразу
1: это то, что приходит следующим на ум, да. Ну, будем считать, что, в общем-то, тема будет развиваться дальше по поводу того, что космического или не космического, как много этого в вашем творчестве, я думаю, что мы
2: надо
1: поговорим.
2: Надо послушать, мне
1: надо
2: кажется.
1: Послушать. Давайте сначала послушаем трек, который вот сейчас у меня здесь заряжен в плейлист. Юль, вот я уже извинялась за свой французский, точнее, за его отсутствие, поэтому как произнести название данного трека, я не знаю. Оу, ес.
3: Оу, это намор.
1: И это переводится как?
3: Где же твоя любовь?
1: Давайте послушаем. Аудио Клаб.

0: банками-партнерами. Подробности по номеру 275 и на сайте. Пятый элемент бай. 30 лет. Помогаем.
1: Делаем потолки, а карнизы дарим. Метр плюс. Звони. 7043.
2: Для здоровья, вкуса, силы. Лук, сивок, чеснок озимый. Хочешь славный урожай? Беги, в Насенне покупай.
3: Вам в чате пишет руководитель, что на работе была проверка. Вроде фото его и про вашу организацию пишет. Говорит, что проверяющий свяжется, и вам надо следовать его указаниям. И опять все срочно. Это так называемый фейк-босс. Мошенники выдают себя за руководителя организации, потом переключают на куратора или иное лицо. Обычно речь идет о необходимости связаться с бухгалтерией, связаться с куратором, юристом, службой безопасности, отправить документы, персональные данные или реквизиты, передать коды подтверждения или иную информацию. Обязательно всегда проверяйте номер телефона, аккаунт отправителя сообщения или звонящего. Если необходимо, свяжитесь с реальным начальником. Не выполняйте срочные переводы денег без дополнительной проверки. Не переводите деньги и не отправляйте документы на основании сообщения, полученного в мессенджерах. Будьте бдительны.
4: Телефон рекламной службы «Радио Витебск». 60 11 60. Аудиоклаб.
5: Друзья, мы продолжаем. Спасибо вам большое за внимание и за компанию тоже. Надеюсь, что здесь у нас вам хорошо. То есть хорошо как нашим гостям, так и тем людям, которые слушают сейчас наш эфир. Это Аудиоклаб. Здесь Дарья Потехина. Здесь со мной находится группа «Парад планет». Леша, Миша, Юля. Я даже, честно говоря, вот раньше я понимала, что тот, кто поет, он главный. Сейчас, это было давно, когда я еще была маленькая. Да. А потом, когда я начала уже работать на радио, когда я стала общаться с артистами, с музыкой, я понимаю, насколько важно присутствие каждого человека, потому что, да, мы просто видим, кто на сцене стоит, мы видим, кто открывает рот, мы считаем, что вот он в центре, он главный. А зная, как работают, например, диджеи или люди и группы, где никто не поет, и как важно сведение, вот каждый момент, каждый какой-то фрагмент песни, он просто необходим, потому что, когда ты слышишь пустую фонограмму или вокал человека, который не обработан, не доработан, знаете, как снимают с микрофона вот эти, вот это вот все, дыхание какое-то такое непоставленное. Тогда ты уже оцениваешь по-другому работу тех людей, которые делают музыку и не поют. Юль, как ты считаешь, вот в вашей группе есть какое-то распределение ролей? Или кто-то последний, кто должен сказать свое веское слово, вердикт, песня пойдет или не пойдет?
6: Ну, у нас демократия.
5: То есть все равны?
6: Да.
5: Прекрасно, это очень хорошо. И вот в таком составе равноправном эти ребята, кстати, вас только трое, и всегда так было, да?
7: Ну, изначально нас было четверо, у нас еще был барабанщик в начале.
6: Ну, он буквально на первой фотосессии только поприсутствовал.
5: Он был очень красив или некрасив? Вопрос.
6: Красивый, красивый.
5: Слишком красивый. За что и поплатился. Ну, и потом, видимо, необходимость в барабанах отпала. Или как?
6: Ну, просто звук, да, который мы нашли, он не требовал.
7: Мы ушли, нам не потребовалось это в дальнейшем. И, ну и как-то так все само стало складываться, что само собой мы остались втроем. И каждый распределил, взял на себя какую-то роль определенную.
5: А что касается вот музыкантов, точнее инструментов, скажем так. Сейчас много, наверное, техники, я не очень в этом разбираюсь, которые позволят тебе включить там виолончель там, или еще что-то.
7: Компьютер это называется.
5: В принципе, да. Вот. И, наверное, какие-то сессионные музыканты, там, приглашенные музыканты, они уже не нужны.
8: Нет, ну почему не нужны? Если ты делаешь классное шоу, и ты приглашаешь живых музыкантов, это всегда вау-эффект, нежели ты слышишь просто скрипка, которая записана.
7: Ну и для записи тут еще разговор идет. Да, для записи мы тоже привлекаем. У нас был опыт, и в целом мы стремимся записать живьем и максимально по возможности приглашать живых музыкантов.
5: Ну и вообще вопрос такой уже был, по-моему, я задавала его как-то, еще раз спрошу, потому что он интересует, наверное, наших слушателей, и кто-то стесняется. Кстати, друзья, вы можете не стесняясь задавать вопросы, потому что сейчас в эфире действительно, в эфире Радио Витебск Аудиоклаб, и у нас в гостях группа «Парад планет». Наша белорусская, как пишет интернет, франкоязычная группа, но, тем не менее, она наша группа, и она открыта для общения. Вы можете задавать вопросы 707-1071 в Телеграм или в Вайбер Радио Витебск. Так Так вот, что касается музыки, которая создается, которая уже записывается, ее достаточно много. Я знаю, что очень много уже было выступлений, концертных выступлений, и уже не один альбом у вас за плечами. Вот, впереди еще много-много всего. Вы сегодня приехали в наш город для того, чтобы выступать на свеженьком новом фестивале, который у нас совсем недавно стартовал. И это, по-моему, третий год, когда у нас фестиваль проходит. И вот, не будем рекламировать название, хотя мы выступаем информпартнерами, поэтому я думаю, что да, никто не осудит меня, если я сейчас скажу, что это фестиваль «Пойма». И вот сегодня на этом фестивале у нас как раз-таки будет выступать группа «Парад планет» с какой-то программой. Эта программа у нас включает следующие треки.
6: Я хочу сказать так.
5: Что услышат люди?
6: Люди услышат наши песни, а какие конкретно узнают, когда придут на этот фестиваль?
7: Ну, конечно же, они точно услышат свои любимые песни.
6: Ну, любимые.
7: Потому что без любимых песен...
5: А можно ли заказать ту песню, вот если кто-то напишет?
7: Нет,
5: а спойте, пожалуйста. Нет, так нельзя. Уже все отработано.
7: Уже отрепетировано все. Ну, какое? Это ж вот, ну... Может быть, кому-то понравится песня с первого релиза, например.
5: А хорошо, где? Скажу, что вот однажды, и даже, по-моему, не один раз со мной такое бывало, когда ты хочешь увидеть своего артиста, любимого, одного из, и идешь на концерт, и ожидаешь музыку послушать ту, которую ты любишь, а он ставит только свежие треки. Ну, я, если я люблю...
7: Это что за артист такой?
5: Я не буду называть имен и групп. Да, и когда ты вот прям ждешь, а особенно, когда приходит масса людей, рассчитывая, что они, эх, попоем с тобой, и этого не получается, то есть артист едет с новой программой, где звучат совершенно еще не обкатанные хиты, но они станут хитами, но через какое-то время.
7: Давайте поругаем такого артиста. Я вот не согласен абсолютно с таким подходом. Нельзя. Люди идут на...
5: Я скажу, что это не белорусские артисты.
7: И, конечно же, нужно подмешивать новый материал, знакомить слушателя с новыми песнями, что мы и будем делать сегодня на фестивале вечером.
6: Даже прозвучит песня, которая еще не вышла.
5: Вот так. Да, вот с этого нужно было начинать. Вот такая интрига. Да. Так что обязательно сегодня сходите. Если есть еще возможность достать билет, я думаю, что вы его достанете, если есть желание такое. И группа «Парад планет» сегодня выступает, по-моему, в 11 часов вечера.
7: Да, да, все верно.
5: То есть к этому времени вы точно уже сделаете все свои дела. Берите с собой друзей, берите домашних и приходите посмотреть и услышать, наверное, эксклюзивно. Это уже будет представление нового трека, который еще на радио.
7: А, кстати говоря, в Витебске мы первый раз.
6: Да, и в Витебске мы первые.
7: Собственно, первый раз выступаем в Витебске, поэтому
5: да,
7: это тоже для нас тоже это знаково.
5: Как и для нас это тоже очень почетно, поэтому спасибо, что вы приехали. Мы еще не прощаемся, друзья. Вопросы задавайте. Группа «Парад планет» в эфире «Радио Витебск». Здесь программа «Аудио Клаб».
0: Наша музыка на «Радио Витебск». Витебск.

0: Реклама на радио Витебск.
1: Шоурум натяжных потолков «Метр Плюс» теперь в ТЦ «Интериум». В честь открытия акция «Минус 30% на световые линии». Современный свет по цене точечных светильников.
2: Чтобы начать бизнес, нужна не только смелость. Иногда необходима поддержка. Счет, чтобы задать ритм своему делу. Кредит, чтобы раскрутить бизнес. Сервис QR-платежей «Крок», чтобы дарить удобство клиентам. Бесплатные международные переводы, чтобы расширять границы. Откройте счет в Приорбанке и получите доступ ко всем сервисам, чтобы вести бизнес в удовольствие.
3: Скидки до 20% на натяжные потолки. Метр Плюс. Звони. 7043.
0: Телефон рекламной службы. 60 11 60. Аудиоклаб на радио Витебск.
4: Да, миллионы прослушиваний, тысячи покоренных сердец. Это группа «Аппарат планет». Это не только популярность в Беларуси. Я уверена, что это популярность и в зарубежных странах. Я уверена абсолютно на 100%, что слушают многие и знают такую группу. И то, что эта группа из Беларуси, ну, открытием является для многих тех, кто живет за границей, потому что мы-то все знаем. Я думаю, что нет практически радиостанций. Исключение составляют те, которые не поддерживают формат популярных песен, какие-то ретро или еще какие-то хиты. А все остальные в Беларуси абсолютно ежедневно, я уверена, вот прям положа руку куда нужно, да, и постоянно ротируют песни группы «Парад планет». Вот, и это очень приятно, это очень для вас, конечно, лестно, а для нас, вот мы гордимся, что у нас есть такая группа, которую не стыдно показать нигде. Любой фестиваль заграничный, очень далеко заграничный, я думаю, примет вас с теплом.
5: Безусловно, мы в это тоже очень верим и надеемся на то, что у нас получится прорваться.
4: Но если вы думаете, друзья, которые нас слушают, что так было всегда, могу точно сказать, что нет. Я знаю секреты, я знаю, когда группа приезжала в наши города белорусские и не была настолько известной и популярной, то не всегда был такой теплый прием. Поначалу, конечно, приходилось себе добывать эту славу. Давайте вспомним, как это было, Юль, вот в начале.
6: Первое,
4: как вот о себе заявить на этом этапе, когда ты только вот начинаешь? И вроде ты поешь хорошо, и выглядишь великолепно, и команда у тебя, и слух, ну все есть.
6: Надо просто собой быть. Потому что люди и любить то, что ты делаешь, и транслировать эту любовь со сцены.
5: Но все равно
6: что...
5: со временем это приходит. Нельзя сказать, что ты тут с ноги зашел в шоу-бизнес и такой вау.
4: И остаешься собой, да, а да. Тебе говорят, а кто ты? Ну, так же вот
5: всегда,
4: поначалу,
5: всегда,
4: да?
5: Всегда, ну, конечно, нам тоже говорили, а кто это? Да и сейчас бывает. Но уже как-то это абсолютно пролетает мимо. Потому что ты понимаешь, что ты очень много работал, чтобы добиться какого-то результата, и поэтому тебя абсолютно не цепляют какие-то хейтеры, либо плохие отзывы, либо «а кто это?». У нас очень любят, конечно, такое.
4: Михаил, ну вы же определенно знаете, как работает пиар-компания. То есть без пиара, без раскрутки, каким бы ты собой хорошим ни был, тогда просто ты потратишь гораздо больше времени и лет на то, чтобы заслужить себе какую-то славу.
5: Да, но приходится всему учиться в данном случае, потому что, наверное, уже шоу-бизнес потихоньку меняется, и с развитием интернета, от того, что мы ушли от телевизора к интернету, уже меняется и сам подход. И, соответственно, нужно хорошо понимать, как работает интернет-реклама, как работает продвижение конкретно музыки, видеоклипов. И вот мы тоже этому учились, и получилось. Что-то получается. Площадки собираются, нас знают.
4: Сейчас поговорим мы о том, как вы собрали площадку и как сработала реклама. А рекламы было очень много. Да. Я просто встречала ее часто. Я в хорошем смысле это говорю. Это прям вы молодцы. Прокачали все соцсети. По поводу популярности радиостанций. Вот на днях тоже такой у меня был вопрос. Мы дискутировали с одним человеком. Об этом говорили и пришли к заключению. Ну, может, потому что мы связаны с радио. Да. Нам кажется, что радио не умрет никогда. То есть оно будет всегда существовать. А недавно был такой факт. Кто-то писал из заграничных каких-то источников. Такая вот новость была о том, что радио будет существовать потому, что оно дает сигнал, дает какое-то спокойствие, как теплый плед человеку. То есть окунает его в какой-то комфорт. И даже там, вот где-то там, я не помню, на Востоке, что ли, это где-то было, когда какая-то снежная лавина сошла, и человек не мог никак узнать о том, о погоде, там, не знаю, что и как, где он находится. И вот радио было единственное единственным источником, который поддерживал его жизненное состояние.
5: Эмоциональное.
4: Эмоциональное в том числе. Как вот вы относитесь? Радио помогает вам в раскрутке, в пиаре, в популяризации ваших песен?
5: Конечно.
6: Изначально мы получили толчок именно от радиостанции и поняли, что мы делаем что-то правильно. Именно
5: У меня даже мурашки сейчас пошли, я честно хотела. Я просто помню, что даже внутри группы, когда нас начали поддерживать с радиостанции, это было толчком продолжать писать музыку. Потому что вот это была, наверное, первая поддержка даже не от людей, а от радиостанции. Что и вот им понравилось то, что мы делаем. И они уже помогли нам найти нашего слушателя в том числе.
7: То есть мы поняли, что радиостанция — это не люди, это боги.
4: Как приятно слышать. Мне представитель радиостанции, я думаю, что действительно так. Я просто видела много примеров тому, когда вот люди, опираясь на радио как друга, как, не знаю, спутника, на поддержку на какой-то радиостанции, они продвигались. Это на самом деле так, и я слышу от артистов это уже не впервые, поэтому, наверное, спасибо радио, что оно существует и дает возможность услышать вашу музыку тем людям, которые, ну, вряд ли попадут на концерт или там специально будут искать ее где-то в источнике. Да. А тут они услышали, ага, и потом я смотрю, в 2018 году такие отзывы, трек, да, и после трека идут комментарии такие: боже, я умираю от этой песни, класс, а это что, реально наша группа, то есть, ну, вот это все такие цитаты из интернета, которые я нашла, офигительные ребята и все остальное, и на французском, и так красиво, и так чистенько.
5: Вот радио нам очень помогло, вот правда, большое спасибо, и кто бы что ни говорил, что интернет сейчас рулит, радио рулит не менее там.
4: Поэтому оно будет существовать. Но сейчас о вас. Не о радио больше, а о вас. И давайте вспомним. 18 апреля 2026 год. Я только подумала, почему не 12-го, когда уже с космосом можно было точно связать, но думаю, что это как-то было приурочено.
5: Была мысля, но не так просто забронировать площадку, но туда-туда.
4: Да, я понимаю. Я понимаю. И вот как раз именно в этот день состоялось грандиозное шоу. Я не побоюсь этого слова. Я сама не присутствовала, но видела очень много видео, слышала отзывы людей. И вот Платон приезжал, тоже рассказывал, потому что он присутствовал и был вместе с вами там. Расскажите, вот как вы к этому шли? Было ли страшно? Опасались ли вы, что не соберете такой большой зал? Это Prime Hall в Минске. Я тем, кто не в курсе, рассказываю. Ну, то есть это нужно было постараться. Немножечко можно такую историю об этом?
6: Наверное, страшно прям не было, потому что, когда мы сделали свой первый сольный, второй сольный концерт в Репаблике, мы продали все билеты за 3 недели примерно, и мы поняли, что спрос у людей на наши концерты намного больше, чем мы могли себе представить. Да. Угу. И поэтому, когда мы
4: решили поднять цену.
6: Нет. Мы просто сделали площадку побольше.
5: Получше.
6: Получше, да, для того, чтобы люди могли насладиться также нашей музыкой. Хороший звук, хороший экран, световые.
5: Да, поэтому мы понимали, что, в принципе, мы идем на оправданный шаг, и что, возможно, у нас получится ее собрать. И в итоге у нас это получилось. Мы продали все билеты.
6: Почти 1500 человек присутствовало на концерте. Это было здорово, приятно. Это так было тепло. И, в принципе, все сольные концерты, мы были и в Москве, и в Питере с сольными концертами. Они всегда проходят очень душевно. Люди уже пришли, они уже ждут, они уже хотят. И с первого твоего появления они с тобой вместе и хотят, чтобы у тебя все получилось. Тебе не надо никого завоевывать здесь,
4: сейчас.
6: Ребят,
4: это колоссальная подготовка, я понимаю. Это надо вот, чтобы ни сучка, ни задоринки, да, чтобы все было так красиво, гладко, и костюмы.
5: Нервы горят, просто магния не хватает в организме.
4: Просто после этого, это знаете, как вот роды, когда ребенка родишь, и потом думаешь: ой, я не скоро к этому вернусь, да? Вот Юля меня понимает.
6: Ну, вы знаете, у нас команда выросла за это время. У нас огромная команда профессионалов, и каждый концерт становится проводить все комфортнее и комфортнее, потому что мы уверены в своих ребятах. С нами работает администратор Виктор, он сегодня здесь с нами.
4: С невидимым присутствием нас награждает.
6: С нами работает звукорежиссер, очень классный. классный. Светорежиссер, также техники.
5: А вообще на концерте в прайм-холле где-то 25-30 человек работало над тем, чтобы получилось вот это вот шоу.
4: Представляете, какая большая команда, да. Ну, и хотела я узнать, вот лично мой вопрос, да, вам. Есть ли какая-то разработанная фишечка, или она будет, когда там, ну, нужно в определенный момент телефоны достать экранами, зажженными к сцене, там, или еще что-нибудь, там, или интерактив с залом, то есть что-то вы отрабатываете такое, да?
5: Есть такие истории, и я думаю, что пускай это останется...
4: Секретом?
5: Секретом, потому что нужно прийти, послушать и повзаимодействовать.
4: Вот так, вот это действительно...
5: А что тут на словах? Тут надо глазами, ушами работать.
4: Хорошо, много еще вопросов есть, очень интересная беседа, если вам тоже интересно, друзья, подключайтесь. И 7071071 это наш единый номер для Телеграма и Вайбера, Радио Витебск. Мы, я не скажу, как называется альбом, La Nuit.
5: La Nuit.
4: Как?
6: La Nuit.
4: Это просто нереально выговорить для меня. Название, ночь. Юль, переводится? Ночь. Так, ночь. И самая, наверное, такая...
6: Свежая пластинка. Да, или вы имеете в виду трек из этого? Да. Avec toi.
4: Avec toi. Ну вот его, кстати, можно было бы предположить, как назвать, да, то есть как его произнести, а как перевести?
6: С тобой.
4: С тобой. С тобой этой ночью. Что-то вот примерно так. Я себе это представляю. Как это звучит? Это звучит очень круто, друзья. Делайте громче и слушайте. Парад планет в эфире Радио Витебск. Клуб.

0: Новости на Радио Витебск.
1: Добрый день. В студии Ольга Богданова. Коротко о главном к этому часу. Начальник департамента охраны прокомментировал нововведение в правилах оптимизации охраны дошкольных учреждений. Лозенщина принимает республиканский марафон «17 граней единства». В учреждениях среднего специального образования Витебской области завершилась вступительная кампания. О результатах мониторинга соблюдения требований закона сообщили в областном комитете госконтроля. Это все новости к этой минуте. Подробности об актуальных событиях в стране и мире можно узнать на портале Белтелерадиокомпании news.by.
2: Сломался автомобиль? Бизнес встал на паузу? Специалисты СТО «Вираж» работают качественно, быстро и без выходных. Любые виды ремонта автомобилей для юридических лиц. «Вираж» – СТО твоего города. Витебск, Володарского, 96.
0: День на Радио Витебск. Аудиоклаб.
3: Друзья, вы слушаете Радио Витебск, это проект Audio Club. Мы всегда встречаемся с нашими отечественными музыкантами, которые работают в разных жанрах, но в целом их связывает электронная музыка, так или иначе. Поэтому будем считать, что и на всех электронных фестивалях частыми гостями и ожидаемыми гостями является группа «Парад планет», которая сегодня в нашей студии.
4: Да, так и есть.
3: Да, насчет фестивалей. Кстати, вы были на фестивале, по-моему, «Вива Браслав» когда-то.
4: Были.
3: Были. Как там впечатление? То есть люди узнают вашу музыку, качаются ли из стороны в сторону?
4: Здорово. Радует всегда то, что когда ты начинаешь выступать, иногда ты видишь, что люди еще не понимают, что это, кто это. Но в итоге, как будто бы к финалу все раскачиваются и всем прям нравится сильно. Мне такое очень интересно, как человеку с азартному. Побеждать, так скажем, людей и в моменте их завоевывать.
3: Еще такой здесь вопрос сразу возникает по поводу, где лучше работать в студии, закрывшись, такая вот уютная атмосфера, мы здесь все вместе, мы друзья, мы команда, мы семья, я понимаю, что это уже давно и всерьез надолго, либо это выход в свет, то есть надо себя показать, вот кто-то из вас рвется выйти, скажем, к народу, да,
5: ну, давайте мы скажем, публичный. Что у всех ощущения разные на этот счет, я скажу.
3: Расскажите
5: что,
3: о себе.
5: И на живых выступлениях это совсем другая работа, работа в студии это тоже совсем другая работа, и каждый раз ты испытываешь каскад вообще разных эмоций абсолютно, потому что в студии вот эта творческая война, наверное, я не могу назвать это по-другому, вот она между нами постоянно крутится, вертится,
3: спарринг,
5: чтобы в итоге вот этот алмаз огранился, требуется колоссальное усилие, вот, а вот чтобы выступать, это уже совсем разворот на 360 бы, наверное, даже сказал.
4: И выход из зоны комфорта для Алексея, например. Но да. Дело такое, что в музыкальной жизни нельзя любить что-то одно. Иначе ты не сможешь полноценно быть музыкантом. Потому что основное время проходит совершенно не на сцене. И ты занимаешься вещами, которые, если ты не любишь, то ну, это приносит тебе, ну, наверное, какие-то
5: страдания.
4: Да. Поэтому,
3: ломку.
4: Да, как мы любим, ну, я лично за себя скажу, как я люблю вот написание от начала трека, как вот создается, как мы записываем это все, первое сведение, как это все ощущается. Также запись, промо, там, видео какие-то. То есть, ну, я люблю каждый момент.
3: Этап, да.
4: Ну, и, конечно же, я люблю выступать, потому что это уже такой, ну, как бы финальный этап, когда ты выходишь навстречу своему зрителю, получаешь любовь в ответ, уже такую, не просто комментарий или там отзыв какой-то, а когда они бегут тебя обнимать, хотят тебя потрогать, пофотографироваться.
3: Лоскуток твоей одежды оторвать, всякое тоже бывает.
4: Привлекает внимание, там, например, у нас совсем вот этим летом появился такой поклонник, вот он сделал свой фирменный мерч.
5: Сам себе,
4: да. Прям постарался. Там очень красиво ходит в этой маечке на все наши концерты. Вот. Ну и также я хочу сказать, что у нас есть мерч тоже. Вот. На концертах всегда продает мерч. И сейчас, кстати, новая пластинка у нас вышла. И она появится в скором времени на виниле.
5: Да, уже напечатали. Уже скоро приедет.
3: Ну, это круто.
4: Да. Да.
5: Это, ну, такой... это первая пластинка, и вот именно на физическом носителе. Вот. К третьему альбому мы наконец-то, ну, вы доросли до этого, и вот уже третья пластинка у нас будет.
3: А сейчас, во-первых, это очень модно.
5: Модно-модно.
3: Прям народ подсел на это.
5: А как она оформлена, потрясающе. Это будет пуська. Я просто очень...
3: Ну, вы дайте нам знать хоть как-то, да, чтобы мы уже к этому событию тоже были подготовлены. Хорошо. Может быть, даже мы тогда созвонимся, а вы расскажете о том, как это происходит. Это действительно здорово.
4: Я сказала «буська» и поняла, что интернационально нас не поймут. Это будет класс.
3: Так, ну о музыке мы вот немножко начали говорить, а потом ушли как-то. И я просто хочу проанализировать, наверное, все то, что быстренько так перебрать в голове, все те песни, которые были в начале, в середине, сейчас. Ну, то есть, если так разбить на этапы. Вообще есть, ну, на мой взгляд, меломанистический, да, или меломанский, есть изменения в стилистике, да? Вы же как вот считаете? Сейчас вы пришли к тому, к чему вы шли? Или это просто определенная эра, а дальше уже будет какой-то эксперимент новый?
6: Мы просто развиваемся в этом плане. Например, я отвечу за себя. Когда я пишу музыку, я просто чем-то вдохновлен в определенный этап своей жизни. И, например, вот самый последний альбом, он вырос вот таким, потому что в определенный этап своей жизни я писал такую музыку. До этого мы писали другую музыку. И в этом нет ничего страшного. Мы делаем все равно музыку, которая удовлетворяет нас всех. Не выходит таких песен, которые нам не нравятся все.
3: Просто здесь любопытно. Знаете что? Когда вот Леша сказал, когда я делаю музыку, вот она мне сейчас нравится, я вдохновлен. Это же надо вдохновить еще Мишу и Юлю. То есть это же надо, чтобы вот этот вот маятник, который
6: так раскачался. Так вот я и говорю, мы же, ну, сообща все это делаем. Конечно, да. Много-много же материала лежит, бесконечно много материала лежит в столе, чтобы понимали слушатели, что мы не просто каждую демку берем и выпускаем. Она же просто там
5: идет целые дебаты, да, идут очень, за то, что получится в итоге.
6: 95% материала не включается в
5: релиз. Его никто никогда не услышит.
6: И никто никогда его не
3: услышит. Ну, не зарекайтесь. Такое очень часто бывает.
6: Да, lost tapes, да.
3: Так что все, возможно, еще будет и переиздание, и какие-то новые версии тех уже хитов, которые есть. Ну, а пока будет то, что есть. И, друзья, скоро мы услышим еще одну шикарную, как я считаю, композицию группы «Парад планет». И мы еще успеем задать несколько вопросов, так что оставайтесь с нами. Вы слушаете радио номер один в регионе и программу «Аудиоклаб».
0: «Аудиоклаб». Реклама.
7: Делаем потолки, а светильники дарим. Метр плюс. 7043. Звони.
8: В магазинах «Ника» уникальная цена. Акции, скидки ждут тебя всегда.
7: В магазинах «Ника». Вода минеральная «Минская 4». 1 рубль 89 копеек за 2 литра. Творог «Савушкин» 5% жирности. 2 рубля 99 копеек за 300 грамм.
9: «Ника». Давайте экономить вместе.
7: Шоурум натяжных потолков «Метр Плюс» теперь в ТЦ «Интериум». В честь открытия акция минус 30% на световые линии. Современный свет по цене точечных светильников.
10: Видеобел.бай. Максимум информации о том, что происходит. Только проверенные факты от ведущих белорусских средств массовой информации. Аналитика, новости, прямые эфиры, эксклюзивные материалы на одной платформе. Видеобел.бай. Информация, которой можно доверять.
7: Телефон рекламной службы «Радио Витебск». 60 11 60. «Радио Витебск». Слушай.

0: замечательная музыка, великолепная команда, команда, которой мы гордимся, бригада, команда, не знаю, группа «Парад Планет», трио, наверное, так вот тоже можно вас называть. Юля, Миша и Леша, мы продолжаем и уже завершаем потихонечку нашу беседу. Я признательна ребятам, что они нашли время и к нам приехали, наконец-то, в Витебск, спустя... Сколько лет существует команда? 10 лет?
1: Да, 10 лет.
0: Группе 10 лет в этом году.
2: Мы сами себе не признаемся.
0: Да, кстати, вот я не знаю, когда эта дата была, но можно я поздравлю сегодня?
1: Спасибо. Мы не отмечали, кстати.
2: Кстати, да, забыли.
0: Ну как же, обязательно это сделайте, это надо. Это ж юбилей. Вот, поздравляем вас от лица всех радиослушателей Радио Витебск и радиостанции нашего города, конечно. Спасибо большое за творчество, за вашу музыку, за ваши классные песни, за то, что вы стремитесь как-то что-то новое сделать, как-то нас удивить, что вы делаете такие перформансы замечательные, потому что потом отголосок, эхо идет и идет и идет. Хотелось бы узнать, где в следующий раз мы можем вас подловить, куда можно поехать отправиться. То есть, ну, в принципе, есть же какие-то планы, когда будет новый альбом, может быть.

0: эмоции, потому что они особенные для...
1: Ну, да, вот первый раз в жизни у меня на концерте мурашило вот на сцене, вот это было в Питере, потому что люди, ну вот прям настолько такая любовь, это прям очень чувствовалось.
0: Что... Рио-де-Жанейро. Да. Мне кажется, все бэки за меня спели, люди, которые стояли в зале, они в перерывах между песнями создавали какой-то музыкальный шум, то есть вот просто это было наслаждение. Но это не говорит о том, что это был наш любимый сольный концерт, каждый уникальный.
1: Он очень запомнился.
0: Да, но он так запомнился сильно, да.
2: Я желаю, чтобы все ваши выступления, абсолютно все, были долгожданными, такими же эмоциональными, чтобы люди продолжали ждать, когда они увидят свою любимую группу, знали ваши песни, искали, вот прям ездили за вами. Есть же такие, которые фанаты прям настолько оголтелые, где вы там и они.
1: Слушайте, вот, да, это уже происходит, и меня это поражает, насколько...
2: Замечательно. Пусть это есть, было, будет и будет всегда с вами. Ну, а мы, как радиостанция, обещаем, что всегда будем поддерживать вашу музыку, всегда будем рады новым песням, и старым в том числе. Ну и приезжайте к нам еще в Витебск, мы вас очень-очень любим. Друзья, в гостях у нас была группа «Парад планет», здесь Михаил Канаш, здесь Юлия Богославская, и здесь Алексей Головешко. Спасибо им большое. Ну и
1: спасибо вам.
2: Хорошей вам дороги, друзья. Все.
0: Спасибо.
2: Пока.
0: Встретимся вечером.
2: Пока.
3: Реклама на радио Витебск.
4: У хорошей хозяйки всегда есть запас, а доступные цены найдете у нас.
5: В магазинах «Ника» масло сливочное «Ясь Белоус» 3 рубля 39 копеек за 180 грамм. Консерва мясная «Свинина березовская тушенная» 3 рубля 99 копеек за 338 грамм.
4: «Ника» – давайте экономить вместе.
6: «Ами» – акция «Скоро в школу». Только с 21 августа по 3 сентября. Подвесное кресло. Всего за 299 рублей. «Ами». Подробности по телефону 7690 или на «Ами.бай».
7: Кто сказал, что петь надо потише? Делаем звук погромче. Потому что вокальное шоу «Фактор Бай. Дети» объявляет о приеме заявок. Если тебе от 7 до 14 лет, заходи на сайт и заполняй заявку.
8: Думаем дальше. Какие еще варианты?
7: Или приходи на предкастинги в твоем городе. 12 сентября в Гродно. 13 сентября в Бресте. 18 сентября в Гомеле. 19 сентября в Могилеве. 20 сентября в Витебске. С 23 по 27 сентября в Минске. «Фактор Бай. Дети». Пой так, чтобы тебя услышали звезды.
5: Радио «Витебск». Радио номер один в регионе. По результатам исследований ЗАО «Медиаизмеритель». Телефон рекламной службы. 60 11 60. Ты слушаешь «Радио Витебск».

0: которые ты любишь. В Витебске 15 часов. Новости на радио Витебск.
1: Добрый день. В студии Ольга Богданова. Новости к этому часу. Лео Знищина принимает республиканский марафон «17 граней единства». Район стал диалоговой праздничной площадкой. Главная тема которой – 17 граней белорусской женщины. В форуме принимают участие председатель областного совета депутатов, председатель областной организации «Беларусь» Дмитрий Демидов, а также руководство райисполкома, руководители, представители предприятий, общественных объединений, жители и гости горпоселка. Марафон, проводимый в четвертый раз за предыдущие сезоны, охватил 51 город Беларуси. В 2026 году эстафету принимают еще 17 населенных пунктов. Программа объединяет различные форматы от спортивных и семейных мероприятий до дискуссионных площадок и культурных программ. Начальник департамента охраны прокомментировал нововведение в правилах оптимизации охраны дошкольных учреждений. Александр Шепелев рассказал белорусскому телеграфному агентству о мерах, которые позволят ученикам чувствовать себя под надежной защитой во время занятий. Отдельный блок мер касается оптимизации

0: охраны дошкольных учреждений по поручению правительства реализуется проект по переводу детских садов на технические средства охраны. Данная мера позволит исключить человеческий фактор. Также начальник департамента охраны сообщил о нововведениях в правилах досмотра несовершеннолетних. Обновленный порядок будет действовать уже в новом учебном году. Сотрудники и охранники имеют право провести досмотр личных вещей учащихся, если есть подозрение, что ребенок пытается пронести запрещенные предметы. При этом право на проведение досмотра несовершеннолетних было и раньше, но для этой процедуры требовалось присутствие законных представителей ребенка. По новым правилам досмотр можно проводить в присутствии педагогического работника. Начальник департамента охраны МВД указал на то, что принятие данной нормы продиктовано изучением зарубежного опыта. При этом было подчеркнуто, обновленный порядок не означает, что всех детей перед входом в школу будут досматривать. В преддверии нового учебного года госавтоинспекторы Оршанского и Витебского районов проверили готовность автобусов, которые будут осуществлять подвоз школьников к учреждениям образования. Особое внимание было уделено подготовке водительского состава. После осмотра автобусов был проверен подробный инструктаж с водителями по правилам безопасной перевозки детей. После инструктажа у водителей школьных автобусов инспекторы приняли зачеты на знание правил дорожного движения. При этом в ГАИ отмечают, контроль школьных автобусов и водителей данной проверкой не ограничивается. С началом учебного года инспекторы дорожно-патрульной службы будут контролировать соблюдение правил перевозки школьников водителями автобусов на маршрутах их следования. В учреждениях среднего специального образования Витебской области завершилась вступительная кампания. О результатах мониторинга соблюдения требований закона при проведении испытаний, приеме документов и зачислении абитуриентов сообщили в областном комитете госконтроля. Так отмечается, что в 2026 году план приема на дневную форму получения образования за счет средств бюджета обеспечен на 100% в 5 учреждениях высшего образования области. Он составил 2718 человек. Что касается учреждений среднего специального образования, отмечается, что план приема также выполнен на 100%. Зачислено 3677 человек, из них по договорам о целевой подготовке 866. Максимальные проходные баллы на направлениях зубопротезное дело, правоведение, фармация и операционная деятельность в логистике. Это все новости к этому часу. Далее о погоде.
1: Погода на радио Витебск.
0: На завтра синоптики прогнозируют Витебские по области облачную с прояснениями погоду. Ночью на большей части территории, днем местами кратковременные дожди. В отдельных районах грозы. Ветер юго-западный 4-9 метров в секунду. Температура воздуха в ночные часы плюс 11-16. Завтра по региону 21-26 градусов тепла. Витебские столбики термометров поднимутся до плюс 23. Прогноз предоставлен Витебскоблгидрометом, партнер

Радио Витебск. День твоего города. Радио Витебск. Радио номер один в регионе. Час по-русски.

0: Реклама. Делаем потолки. А карнизы дарим. Метр плюс. Звони. 7043.
1: Серому обещали новый велик Sony, последнюю модель телефона. Максу крутую приставку. А мне говорили, что все это у меня будет уже завтра.
2: Я поверил.
1: Не ведись на пустые обещания. Ведь только тебе решать, какой будет твоя жизнь. Не меняй свое лето на наручники. Скажи нет наркотикам. Не забирай у себя шанс на счастливое детство и перспективное будущее.
3: Все радиостанции страны теперь в одном бесплатном радиоплеере. Радиоплеер «Беларусь». Слушайте любимое радио удобно и без помех. Заходите на radioplayer.by, а также скачивайте мобильное приложение «Радиоплеер Беларусь». Все белорусские радиостанции слушайте здесь.
0: Телефон рекламной службы «Радио Витебск». 60 11 60.
4: Радио Витебск. Слушай.

что. Ты как железный все равно. И мы испили боль. Быть с тобой, но не быть с тобой. Бойся, милый, своих слов. Ты на все готов.

мысли запутали, все одно. Слезы обид, тебе-то что? Ты как железный, все равно. И мы испили боль. Быть с тобой, но не быть с тобой. Бойся, милый, своих слов. Ты на все готов.

0: Реклама на радио Витебск.
1: Шоурум натяжных потолков «Метр Плюс» теперь в ТЦ «Интериум». В честь открытия акция «Минус 30% на световые линии». Современный свет по цене точечных светильников.
2: Заработать молодежи легко. Есть свободное время? Хочешь работать? Строительные, педагогические, сельскохозяйственные, экологические, производственные и медицинские отряды. Выбери свое. Реальный шанс найти друзей и понять, кем быть. Твое будущее начинается сейчас. Заходи в телеграм-бот «Белорусские студенческие отряды», заполняй анкету и зарабатывай.
3: Не упусти самое важное. Включай первый информационный телеканал на пятой кнопке.
0: Телефон рекламной службы 60 11 60. Наша музыка на радио Витебск.
4: Привет, Витебск, это Лирик. Ты слушаешь мою новую песню. Делай громче и не переключай. Радио Витебск.

0: Новости на Радио Витебск.
1: Добрый день. В студии Ольга Богданова. Коротко о главном к этому часу. Президент Беларуси продолжает работу в Москве. Сегодня Александр Лукашенко встретится с президентом России. Лидеры обсудят наиболее актуальные вопросы союзной повестки. Министерство сельского хозяйства и продовольствия утвердило рабочий план осенних полевых работ. Футболисты Витебска победили Новополоцкий «Нафтан» в стартовом поединке 20-го тура чемпионата Беларуси. Подробности в начале следующего часа.
0: День на радио Витебск. Час по-русски.

0: Реклама. Делаем потолки, а светильники дарим. Метр плюс. 7043. Звони.
1: Ами. Акция «Скоро в школу». Только с 21 августа по 3 сентября. Тюль. Всего за 10 рублей. Ами. Подробности по телефону 7690 или на ami.by.
0: Скидки до 20% на натяжные потолки. Метр плюс. Звони. 7043.
2: Ансамбль «Беседа». Любимые народные песни для вас. Корпоративы, праздники, городские торжества. Мы создаем настроение. Закажите беседу плюс 375-33-313-37-65, чтобы сделать ваше событие ярким и запоминающимся.
3: Витебск. Радио номер один в регионе. По результатам исследований ЗАО «Медиаизмеритель». Телефон рекламной службы «Радио Витебск». 60 11 60. Радио Витебск. Слушай.

0: Сейчас по-русски на радио Витебск.
1: Привет-привет, я Люся Чеботина. Ты слушаешь мою песню на радио Витебск. Делай громче и наслаждайся.

0: Well, проспект Строителей 2 и Фрунзе 15. Единый телефон GSM 308-22-22.
1: Новости на Радио Витебск.
2: Добрый день. В студии Ольга Богданова. Новости к этому часу. Президент Беларуси продолжает работу в России. В эти минуты Александр Лукашенко проводит встречу с российским лидером Владимиром Путиным. Она проходит в Ново-Огарёво. Пресс-служба главы государства сообщала, что лидеры обсудят направление двустороннего сотрудничества, обменяются мнениями по актуальным вопросам региональной и международной повестки. Также речь пойдет и об обеспечении безопасности. Накануне помощник президента России Юрий Ушаков сообщил, что после встречи глава государства также пообщается в неформальной обстановке. Белорусский лидер прибыл в Россию с рабочим визитом в минувший четверг.

0: накануне провел переговор с премьер-министром России Михаилом Мишустиным. Последние выходные лета госавтоинспекция приняла дополнительные меры для обеспечения безопасности на дорогах страны. Первоочередное внимание инспектор уделяет пресечению грубых нарушений правил, которые чаще всего становятся причинами ДТП с тяжкими последствиями. На жестком контроле своевременное отстранение от участия в дорожном движении нетрезвых и бесправников. Для удаленного мониторинга задействуются возможности республиканской системы мониторинга общественной безопасности и квадрокоптеры. В рамках негласного и смешанного контроля за дорожным движением организована работа мотопатрулей и служебного транспорта без спецокраски. Министерство сельского хозяйства и продовольствия утвердило рабочий план осенних полевых работ. Для бесперебойной координации усилий в стране сформирован штаб и оперативные рабочие группы в каждой области. Такая система гарантирует, что в самый ответственный период ни одно хозяйство не останется без методической и практической поддержки, отметили в сельхозведомстве. Озимыми культурами планируется засеять почти 2 миллиона гектаров площадей. На данной площади аграриям предстоит подготовить около 400 тысяч тонн семян со страховым фондом. Акцент ставится на наукоемкие и ресурсосберегающие технологии. Также значится масштабная зяблевая обработка почвы, просчитана и логистика. На период страды зарезервировано более 250 тысяч тонн дизельного топлива. Это все новости к этому часу. Партнер выпуска сети магазинов «Веста».
1: Акция во всех магазинах «Веста».
2: Ветчина ароматная, высший сорт, 450 граммов, 5 рублей 58 копеек. Кетчуп АБЦ, 300 граммов, 2 рубля 19 копеек. И еще сотни товаров со скидкой в магазинах «Веста».
3: Как планету ни крути, «Веста» будет по пути.
1: Погода на радио «Витебск».
0: На завтра синоптики прогнозируют в Витебске и по области облачную с прояснениями погоду. Ночью на большей части территории, днем местами кратковременные дожди, в отдельных районах грозы. Ветер юго-западный 4-9 метров в секунду. Температура воздуха в ночные часы плюс 11-16. Завтра по региону 21-26 градусов тепла. Витебские столбики термометров поднимутся до плюс 23. Прогноз предоставлен Витебскоблгидрометом.
1: Радио «Витебск». День твоего города.
4: Быстро, дёсело, качественно, а ещё и без выходных. Так не бывает.
5: Бывает. На правильном СТО. СТО «Вираж». Диагностика подвески. Бесплатно. Проверка технических жидкостей. Бесплатно. Замена масла. Бесплатно. Володарского, 96. Телефон 64-27-38.
1: Радио «Витебск». Радио номер один в регионе.
6: Приветствую всех на волне радио «Витебск». У микрофона Влад Кузьмин. Давайте вместе разбираться с самыми интересными событиями спорта и не только за всю неделю, а также разберемся с предстоящими событиями столь насыщенного спортивного мира. Присаживайся поудобнее, делай динамики громче. 60 минут в нашем распоряжении. Конечно, не забудем и о музыкальных паузах.
1: Спорт FM.
6: Что творится в NBA прямо сейчас? Клей в Майами, Дерозан за копейки, Куминга сделал странный выбор, а Карри готовится к новому контракту. В NBA сейчас межсезонье, баскетболисты в основном отдыхают, тренируются и готовятся к новому сезону. Но сама лига отдыхать явно не собирается. За последние две недели произошло столько всего, что складывается ощущение, регулярный чемпионат еще даже не начался, а сюжетов уже на полноценный сезон. Начнем, пожалуй, с одного из самых громких переходов. Клей Томпсон теперь игрок Майами Хит. Да, тот самый Клей. Четырехкратный чемпион NBA, пятикратный участник матча всех звезд и один из величайших снайперов в истории лиги. После сложного сезона в Далласе Томпсон решил сменить обстановку. Маверикис выкупили последний год его контракта, а сам Клей стал свободным агентом. И тут появляется Майами. Томпсон подписал с Хит двухлетний контракт примерно на 13 миллионов долларов. И вот это довольно смешно выглядит на фоне его прошлого контракта. Еще недавно Клей должен был получать в Далласе 17,5 миллионов только за один сезон, а теперь два года в Майами примерно за такие же деньги. Зато рядом с ним теперь Янис Аттекумбо, которого Хит тоже получили этим летом. То есть Майами собрал команду по принципу: «А давайте просто возьмем еще одного человека, который умеет забрасывать мяч в кольцо». Если Клей вернет хотя бы часть своей прежней формы, у Хит будет очень неприятная для соперников комбинация. А вот Демар Дерозан пошел еще дальше. Шестикратный участник матча всех звезд подписал с Денвером контракт всего на один сезон и 3,9 миллиона долларов. И здесь слово «всего» абсолютно уместно. потому что в прошлом сезоне Дерозан набрал 18,4 очка за матч, бросал почти с 50% точностью и вообще остается одним из самых стабильных ветеранов лиги. Причем перед переходом в Денвер он был на контракте с Сакраменто, который предусматривал 25,7 миллионов долларов за сезон. Кингс его отчислили, и Дерозан вместо больших денег решил попробовать еще раз побороться за чемпионство. Теперь он будет играть рядом с Никой Йокичем. Получается примерно так: Демар, вот тебе 3,9 миллиона, но зато вот тебе Йокич дальше сам. Для 37-летнего игрока это, возможно, один из последних шансов всерьез побороться за чемпионский перстень. А теперь история, которая заставила многих в NBA спросить: Джонатан, ты точно все хорошо посчитал? Речь о Джонатане Куминге. Он подписал с Миннесотой контракт на 2 года и 12,4 миллиона долларов, причем с опцией игрока на второй сезон. И проблема здесь в том, что раньше Куминга отказывался от предложения Golden State на 3 года и 75,2 миллиона. То есть, условно, Уоррис, 75 миллионов на 3 года. Куминга, нет, спасибо. Через некоторое время Миннесота, 12 миллионов на 2 года. Отлично, где подписать? Конечно, все не так просто. Куминга хочет сохранить возможность снова выйти на рынок свободных агентов и, возможно, получить большой контракт уже в 2027 году. Но разница все равно впечатляет. Это тот случай, когда агент, наверное, после подписания контракта посмотрел на цифры и сказал: «Ну, зато мы сохранили гибкость». Шейден Шарп из Портленда пропустит около 6 месяцев из-за травмы мениска. И особенно обидно это, потому что прошлый сезон был для 23-летнего защитника лучшим в карьере. Отбирал в среднем 28 очка, 4-3 подбора и 2,6 передачи за матч. То есть человек только начал превращаться в настоящую звезду. Подписал новый контракт на 90 миллионов долларов на 4 года. Теперь немного хороших новостей. Торонто решил вывести из обращения номер Кайла Лоури, знаменитую семерку. Лоури завершил карьеру в июле, причем сделал это очень символично. Лично подписал однодневный контракт с Торонто именно 7 июля. Ну а теперь его номер 7 будет официально поднят под своды арены.
1: Спорт FM. Радио Витебск.

0: Формула-1, МЛБ и КХЛ – три вида спорта, где сейчас происходит гораздо больше, чем кажется. Начнем с Формулы-1, потому что там только что случился очередной сезонный переворот. На Гран-при Нидерландов Ландо Норрис выиграл вторую гонку подряд, а Макларен в третий раз подряд взял Зандвоорт. Но главный сюжет гонки – даже не победа Норриса. Макс Ферстаппен разбил машину уже на первом круге, причем произошло это на домашней трассе, где голландец до этого выигрывал каждый Гран-при с момента возвращения Зандвоорта в календарь. Болельщики приехали смотреть на очередную победу Макса, а получили довольно дорогой просмотр аварии. А вот Кими Антонелли снова оказался в центре внимания. Итальянец финишировал вторым и благодаря этому увеличил преимущество в чемпионате. Сейчас у него 59 очков запаса над Джорджем Расселом и Льюисом Хэмилтоном, которые делят второе место. То есть 19-летний парень постепенно превращает чемпионат из «Кто остановит Антонелли?» в «А кто вообще сможет его догнать?». Причем перед основной гонкой Рассел уже выиграл спринт в Зандвоорте, а Антонелли финишировал четвертым. Так что «Мерседес» в Голландии выглядел очень серьезно. А еще «ФИА» устроила довольно необычную историю с моторами. «Мерседес» получил дополнительные возможности для модернизации двигателя, хотя команда так и лидирует в чемпионате, а вот «Ред Булл» нет. Причем в новых правилах дополнительные обновления дают производителям, чьи моторы заметно уступают лучшему по мощности. И выяснилось, что двигатель «Ред Булл», который команда впервые разработала самостоятельно вместе с «Форд», по расчетам «ФИА» оказался лучшим. Получается парадокс: «Ред Булл» пока четвертый в чемпионате и не выиграл ни одной гонки, но мотор у них оказывается самый быстрый. Видимо, машина решила не пользоваться преимуществами двигателя. Теперь МЛБ. Здесь главная новость последних дней – появление нового суперталанта. Миннесота Твинс вызвали в главную лигу Уокера Дженкинса. Ему всего 23 года, он был выбран пятым номером на драфте 2026 года и считался одним из главных проспектов американского бейсбола. В этом сезоне в ААА Дженкинс показывал такие цифры, что тренеры просто больше не могли делать вид, будто ничего не происходит. 308 среднего, 407% выхода на базу, 12 хоумранов и 17 украденных баз. А в августе он вообще разошелся. 411 среднего и 8 хоурамов за 18 матчей. Так что парень приехал в МЛБ не просто посмотреть, где здесь раздевалка. Рокки Сасаки отправился в список травмированных на 15 дней из-за волдыря на пальце. На первый взгляд звучит смешно. Огромная звезда мирового бейсбола пропускает матчи из-за волдыря. Но для питчера это действительно серьезная проблема. Если палец мешает нормально держать мяч, особенно при броске слайдера, можно получить полноценную травму. И, наконец, КХЛ. Здесь главная тенденция последних недель. Очевидно, игроки из Северной Америки продолжают ехать в Россию. Самое громкое имя – Кевин Хейс, бывший игрок Филадельфии, Виннипега, Сент-Луиса и Питтсбурга, подписал контракт с Акбарсом. То есть 34-летний хоккеист после долгой карьеры в НХЛ решил попробовать себя и в КХЛ. Контракт рассчитан на один сезон. А в «Динамо Минск» приехал еще один бывший игрок НХЛ – Николя Обе-Кюбель. Канадец, который становился обладателем Кубка Стэнли, подписал соглашение с минчанами до конца сезона 2026-27. Получается, Минская «Динамо» постепенно превращается в довольно интересный пункт назначения для хоккеистов с опытом Северной Америки. Причем на этом минчане не остановились. В команду пришел американский защитник Джейк Бишоф, который в прошлом сезоне играл в КХЛ за шанхайских драконов. А еще защитник Тай Смит продлил контракт с «Динамо» сразу на 3 года. И получается интересная картина.
1: Спорт FM. Радио Витебск.

0: FM. Цифра недели.
1: Кейн взял трофей, Ферран зажег, а Холланд немного забыл, как забивать. Это цифры недели. Начнем с Англии, из человека, который обычно забивает практически по расписанию. Эрлинг Холланд. Но в первом туре нового сезона АПЛ что-то пошло не по плану. Холланд впервые в карьере не забил в стартовом матче чемпионата. До этого он отличался в первом туре 4 сезона подряд. 4 года человек начинал чемпионат с гола, а тут решил попробовать что-то новое. Видимо, решил дать соперникам фору. А еще случилось историческое событие с Халом. Команда впервые в история обыграла Манчестер Юнайтед в рамках АПЛ. Для Хала праздник, для МЮ очередная причина задуматься о жизни. Перемещаемся в Испанию. Килиан Мбаппе выдал матч, который статистики запомнят точно. Он нанес 10 и более ударов по воротам в матче Ла Лиги, но так и не забил. И знаете, что особенно интересно? Последним игроком Реала с подобной статистикой был Криштиану Роналду еще в 2018 году. То есть Мбаппе официально попал в компанию к Роналду, правда, по не самой приятной статистике. А в гонке бомбардиров Ла Лиги за весь 2026 год пока лидирует Видат Мурики. У него 14 голов. А у молодого Карлоса Эспи уже 12. И вот тут становится интересно. Парень постепенно превращается из перспективного игрока в вполне реальную головную боль для защитников. Теперь Италия. Рубен Амарин стал первым иностранным тренером Милана с 2009 года, которому удалось выиграть свой дебютный матч в серии А. Начало, конечно, красивое. Первый матч — победа. Болельщики довольны, тренер доволен. Осталось только продолжать в том же духе, потому что после первой победы в Милане обычно ждут еще примерно 40. Теперь Германия и человек, который наконец-то начал собирать трофеи. Харри Кейн выиграл Суперкубок Германии, и это уже 5-й трофей в его карьере. Именно Суперкубка. А теперь самое интересное. Еще 2 года назад у Кейна было ровно 0 трофеев. То есть за 2 года человек прошел путь от Харри, ну когда же уже, до куда к следующий кубок ставить. Ну и заканчиваем во Франции. Ферран Торрес в дебютном матче за ПСЖ оформил дубль. И это не просто хороший дебют, он стал всего лишь 3-м игроком в истории клуба, которому удалось забить 2 гола в своем первом матче. Вот так и получается. Кто-то не забивает, кто-то ставит рекорды, кто-то наконец-то начинает выигрывать трофеи, а кто-то просто приходит в новый клуб и сразу делает дубль. Это были главные цифры футбольных выходных, когда за обычными матчами скрывается очень даже необычная статистика.
0: Спорт FM. Радио Витебск.

0: теннис, Боруссия и футбол. Как вообще все это оказалось в одном названии? Сегодня история немного необычного немецкого клуба «Теннис Боруссия Берлин». И вот здесь уже первое удивление. Казалось бы, теннис, значит, люди должны бегать с ракетками. Но нет, это вообще-то футбольный клуб, причем довольно известный в истории Берлина. Началось все в далеком 1902 году. Несколько студентов собрались в берлинской кондитерской. Да-да, футбольная история начиналась не на стадионе и даже не в спортзале, а практически за чашкой кофе с пирожным. Видимо, идеи после десерта приходят особенно хорошие. Студенты решили объединять два спортивных общества, которые занимались теннисом и настольным теннисом. Так появился клуб. Но уже через год ребята подумали, а почему бы зимой не поиграть еще и в футбол? Потому что с теннисом зимой в Германии, мягко говоря, не очень удобно. Мяч отскакивает непонятно куда, ракетка мерзнет, а пальцы вообще перестают существовать. Так в клубе появилась футбольная команда. И вот что интересно, именно футбол в итоге стал главным направлением клуба. При этом теннис из названия никуда не делся. Его оставили в память об истоках. А слово «Боруссия» — это латинское название Пруссии. Получается очень немецкая конструкция. Начали с тенниса, добавили футбол, назвались в честь Пруссии. И все это в одном названии. Коротко назвать клуб явно не получилось. Официально клуб часто называют просто ТБ. Это сокращенное от «Теннис Боруссия». Большую часть своей истории «Теннис Боруссия» была одной из сильнейших команд Берлина. Клуб несколько раз выигрывал чемпионат города, а в сезоне 1974-75 произошло историческое событие. Матч против Герты стал первым берлинским дерби в истории Бундеслиги. Правда, дальше у клуба начались серьезные финансовые проблемы. И если раньше «Теннис Боруссия» была среди заметных команд Берлина, то постепенно команда провалилась аж до 6-го дивизиона. Сейчас дела идут получше, но до былой славы еще далеко. Сегодня клуб выступает уже в 5-й лиге Германии. Вот такая история. Клуб, который появился благодаря студентам в кондитерской, начинал с тенниса и настольного тенниса. Зимой переключился на футбол, получил название Пруссию и в итоге стал футбольным клубом. А теннис так и оставил. Потому что, если уж придумал название после пирожного в 1902-м, зачем потом что-то менять?
1: Спорт FM. Наша музыка на радио Витебск.

0: Рекорд FM. Бывает.
1: А кто бы был 11-м? Тренеры, которые сделали историю в небольших клубах. Мы чаще говорим о тренерах, которые особенно ярко проявили себя в относительно небольших местах. Так сказать, топ-10 самых ярких. Но, как это обычно бывает, 10 мест – это 10 мест, а достойных кандидатов гораздо больше. И вот сегодня несколько тренеров, которые вполне могли бы оказаться тем самым 11-м. Причем объединяет их одна очень интересная вещь. Они не просто брали очки, выигрывали матчи и красиво уходили в отпуск. Они оставляли после себя клубную историю, которую теперь придется повторять следующим поколениям. Начнем с Англии и Оливера Гласснера. Австрийский тренер возглавлял Кристал Пэлас и в конце прошлого сезона покинул команду. Казалось бы, тренер ушел, ну и что? А вот тут начинается самое интересное. Гласснер стал человеком, который принес Кристал Пэлас первый трофей в 119-летней истории клуба. И это был не какой-нибудь там кубок за красивую игру или специальный приз за хорошее настроение. Это был Кубок Англии. Для английского футбола это огромная история. Представьте, клуб существует больше века, переживает поколения футболистов, десятки тренеров, взлеты и падения, и все это время главного национального трофея нет. А потом приходит Гласснер и говорит, ну, попробуем. И попробовали. После Кубка Англии Пэлас взял еще и Суперкубок Англии. Но и на этом история вообще не закончилась. Уже в следующем сезоне произошло то, во что болельщики клуба, наверное, еще недавно просто не поверили бы. Кристал Пэлас выиграл Еврокубок, обыграв в финале Лиги конференций Райо Валекано. Теперь отправляемся в Испанию. Здесь у нас Эрнесто Вальверде и Атлетик из Бильбао. Это уже вообще отдельная история. Вальверде не просто тренер Атлетика, это человек, который практически всю футбольную жизнь связан с этим клубом. Он сам играл за Атлетик, там же начинал тренерскую карьеру. Потом уехал в Барселону, а там не получилось. После работы в Каталонии вернулся обратно в Бильбао. Получается футбольный бумеранг. И неудивительно, что именно ему принадлежит клубный рекорд. 305 матчей во главе Атлетика. За все время работы он успел выиграть Суперкубок Испании в 2015-м, а после возвращения добавил к нему Кубок Испании. Но самое главное достижение Вальверде даже не кубки. Именно он впервые в этом столетии вывел Атлетик в Лигу чемпионов. А учитывая философию клуба, который традиционно делает ставку на игроков из баскского региона, это достижение выглядит еще весомее. Ну и, наконец, Англия и Андони Ираола. В Бормунте испанец провел всего 3 года. 3 года вроде бы не так много. Но за это время Ираола успел сделать то, чего клуб не делал никогда в своей истории. Вывести Бормут в Еврокубке. И это уже само по себе огромный результат. Но Ираола на этом не остановился. Каждый новый сезон при нем Бормут обновлял собственный рекорд по количеству набранных очков премьер-лиги. А потом команда выдала серию из 18 матчей без поражений. И это была лучшая подобная история в истории премьер-лиги среди клубов, которые не относятся к знаменитой английской топ-шестерке. Вот так все трое доказали одну простую вещь. Иногда тренеру не обязательно работать в Реале, Барселоне или Манчестер-Сити, чтобы войти в историю футбола. Иногда достаточно прийти в клуб, где давно ничего не выигрывали. Немного все перестроить и оставить после себя трофей, рекорд или еврокубковую путевку. А дальше уже следующий тренер будет пытаться объяснить болельщикам, почему это повторить это оказалось намного сложнее.
0: Спорт FM. Радио.

0: интересное.
1: Кома обошел финансовый фейерплей ради Ника Пасса или все-таки не обошел? Сегодня я расскажу о том, как в футболе можно потратить кучу денег и при этом пока не получить по шапке от УЕФА. Речь про итальянский Кома и аргентинца Ника Пасса. Летом Кома окончательно выкупил футболиста у мадридского Реала. И тут начинается интересное. Вообще, Пасс принадлежал мадридцам, а у них была возможность вернуть игрока всего за 10 миллионов евро. Но в контракте была прописана еще одна любопытная вещь. Если Кома решит оставить футболиста себе, он мог активировать опцию обратного выкупа уже за 60 миллионов евро. И Кома такой: ну раз надо, значит надо. И заплатил. И вот возникает логичный вопрос, а откуда вообще у клуба, который только 2 года назад вышел в серию А, такие деньги? Потому что после выхода в высший дивизион Кома начал довольно активно тратиться. И тут можно было бы подумать, сейчас придет УЕФА, посмотрит на бухгалтерию и скажет: ребята, вы там совсем разошлись. Но нет. Потому что здесь есть довольно интересная лазейка в правилах. Ограничения финансового фейерплей УЕФА в полной мере распространяются на клубы, которые участвуют в Еврокубках, а Кома сейчас в Еврокубках не играет. То есть пока клуб может позволить себе гораздо больше, чем команда, которая регулярно выступает в ЛЧ или ЛЕ. Первая серьезная проверка для Кома ожидается только в 2027 году. Причем УЕФА будет смотреть не на один конкретный сезон, а сразу на финансовые результаты 3 предыдущих сезонов. А это уже важный момент. Допустим, в одном сезоне у тебя огромные убытки, но в других 2 все хорошо. Тогда положительный результат может частично компенсировать минус. Правда, у Кома есть одна небольшая проблема, и под небольшой мы понимаем потенциальную финансовую дыру. После выхода в серию А клуб серьезно увеличил расходы, поэтому велика вероятность, что по итогам нескольких лет он все равно окажется в минусе. Но даже здесь есть вариант. Если Кома действительно не впишется в требования УЕФА, клуб, скорее всего, сможет заключить с организацией спецсоглашение. Проще говоря, ребята, без паники, мы признаем проблему и обещаем больше так не делать и исправиться. И дальше клубу дадут примерно 3-4 года, чтобы постепенно сократить убытки и привести свои финансы в порядок. Но если обещания не выполняются, вот тогда уже могут начаться серьезные проблемы и санкции. Получается довольно забавная ситуация. Кома как будто говорит: мы понимаем, что тратим больше, чем зарабатываем, но сейчас у нас есть время, чтобы все исправить. А УЕФА говорит: хорошо, а только смотрите там, исправляйте. Так что история с Ника Пассом — это не совсем классический случай, когда клуб взял и обманул финансовый фейерплей. Скорее, Кома воспользовался особенностями системы.
0: Спорт FM. Наша музыка на радио.

0: FM. Не только спорт.
1: Спорт вне спорта. Кто женился, кто влюбился, а кто просто улетел отдыхать. Ну а теперь немного отвлечемся от голов, шайб, секунд и миллионов долларов. Потому что у спортсменов есть жизнь и за пределами стадионов. И за последние недели там тоже было довольно жарко. Начнем с человека, который решил, что 40 лет – отличный возраст для помолвки. Речь про легендарного Усейна Болта. 21 августа ямайский спринтер отметил свое 40-летие и устроил вечеринку в Кингстоне. Казалось бы, обычный день рождения. Друзья, музыка, поздравления. Но потом Болт встал на одно колено и сделал предложение своей давней возлюбленной Кейси Беннет. И вот здесь уже стало понятно, вечеринка пошла немного не по плану. Болт и Беннет вместе еще с 2013 года, у них трое детей, а теперь отношения переходят на новый этап. Причем кольцо там соответствующее. Пятикаратный бриллиант. Так что Усейн явно решил, если уж делать предложение, чтобы Кейси точно не перепутала его с подарком на день рождения, надо делать это так. А вот в мире NBA тоже был свадебный сезон. Карл Энтони Таунс, чемпион NBA в составе Нью-Йорк Никс, женился на модели и предпринимательнице Джордин Вудс. Свадьба прошла в Малибу 15 августа и собрала довольно серьезную компанию. Среди гостей были Джейлен Брансон, Кайли Дженнер, Тимоти Шаламе, Джастин и Хейли Бибер. А теперь одна из самых обсуждаемых спортивных пар прямо сейчас. Тейлор Фриц и Оливия Джейд Джанулли снова подогрели слухи о романе. 24 августа их заметили вместе в Нью-Йорке. Пара уже попадала в поле зрения журналистов несколько месяцев назад, а теперь появилась вместе перед стартом US Open. Но официально они отношения пока не подтверждают. То есть все по классике. Фотографии есть, свидания есть, слухи есть, а официального заявления нет. Поэтому пока статус какой, возможно, встречаемся, но мы вам ничего не скажем. Фриц до этого 6 лет встречался с Морган Рид, а у Джанулли были отношения с актером Джейкобом Эллорди. А вот у Льюиса Хэмилтона и Ким Кардашьян скрываться, похоже, уже вообще нет желания. Пара провела вместе часть летнего отпуска, и Ким активно публиковала фотографии с тропического отдыха. Причем это был не просто романтический побег вдвоем. На отдыхе были и дети Ким, и ее сестра Хлоя с детьми, а сама Кардашьян успела провести время с родственниками Хэмилтона. Ну и отдельно отмечу еще одну громкую свадьбу Криштиану Роналду и Джорджина Родригес. После 10 лет отношений они официально поженились на частной церемонии в Португалии. Причем никаких стадионов, дворцов и огромных шоу. Все прошло довольно камерно. Пара воспитывает детей, а их отношения давно стали одной из самых известных спортивных историй. Так что даже Криштиану, который привык собирать трофеи на футбольном поле, теперь официально добавил в коллекцию еще один, семейный. Вот такой получился спортивный светский календарь. Болт сделал предложение, Таунс принес чемпионский кубок на свадьбу, Фриц и Оливия Джейд подогревают романтические слухи, Хэмилтон и Ким устроили семейный отпуск, а Симона Байлз пришла на матч мужа с часами за 115 тысяч евро. И все это напоминает, спортсмены после окончания матча тоже не выключаются, просто вместо табло, секундомера и статистики появляются свадьбы, отпуска, фотографии и иногда кольца стоимостью с половину футбольной команды. А значит, следить за спортом можно даже тогда, когда спорта на экране вообще нет.
0: Спорт FM. Реклама на радио Витебск.
2: Поступил звонок из банка. Сообщает о подозрительной операции, финансировании экстремизма или оформляемом кредите. Следственный комитет напоминает, что это мошенники. Признаки просты. Звонящий торопит и запугивает. Просит назвать код на обратной стороне карты или код из СМС. Предлагает перевести деньги на якобы безопасный счет. Запрещает класть трубку и самостоятельно звонить в банк. Защитите себя. Завершите разговор и заблокируйте неизвестного. Перезвоните в свой банк по номеру на официальном сайте. Никому не сообщайте коды, пароли и цифры с банковской карты. Незамедлительно обратитесь в Следственный комитет и милицию.
3: Videobel.by. Максимум информации о том, что происходит. Только проверенные факты от ведущих белорусских средств массовой информации. Аналитика, новости, прямые эфиры, эксклюзивные материалы на одной платформе. Videobel.by. Мы собрали здесь все самое важное.
4: Кто сказал, что петь надо потише? Делаем звук погромче. Потому что вокальное шоу «Фактор Бай Дети» объявляет о приеме заявок. Если тебе от 7 до 14 лет, заходи на сайт и заполняй заявку.
5: Думаем дальше. Какие еще варианты?
4: Или приходи на приемник. кастинги в твоем городе. 12 сентября в Гродно. 13 сентября в Бресте. 18 сентября в Гомеле. 19 сентября в Могилеве. 20 сентября в Витебске. С 23 по 27 сентября в Минске. Фактор Баи, дети. Пой так, чтобы тебя услышали звезды.
0: Радио Витебск. Радио номер один в регионе. По результатам исследований ЗАО «Медиаизмеритель». Телефон рекламной службы. 60 11 60. Радио Витебск. Слушай свои.

0: Рома купила супер золотого мальчика у Порту. На бумаге 25 миллионов, на деле все намного дороже. У Ромы появился новый талант Родриго Мора, 18-летний португалец, который перебрался в Рим из Порту. И на первый взгляд кажется, что римляне провернули очень выгодную сделку. Заплатили за игрока всего 25 миллионов евро. Ну, по современным футбольным меркам, почти мелочь. Но есть один нюанс. На самом деле Рома купила только половину прав на футболиста. Вторая половина остается у Порту и тоже оценивается в 25 миллионов. То есть, если в какой-то момент Рома захочет получить все права на Мору, придется выложить еще столько же. А теперь добавляем еще один пункт в контракт. Если Рома в будущем продаст Родриго Мору, 50% от суммы трансфера отправится обратно в Португалию. Получается очень интересная математика. Сегодня Рома говорит, мы взяли игрока за 25, завтра, если Мора станет звездой, его продадут, например, за 100 миллионов. Половину идет Порту. Так что далеко не обычная покупка молодого игрока за 25 лямов. В реальности сделка может стать одной из крупнейших в истории итальянского футбола. Для понимания масштаба, в истории серии А было всего 16 трансферов на вход стоимостью 50 миллионов евро и больше. И вот Рома фактически связывается с такими цифрами ради 18-летнего футболиста. Но возникает главный вопрос, а Мора это действительно настолько хорош, чтобы идти на такой риск? Судя по его игре, вполне возможно. Мора это тот тип футболиста, который особенно опасен, когда получает мяч рядом со штрафной. По манере игры Мора уже сравнивают с Пауло Дибалой. И это сравнение, конечно, звучит красиво, хотя тут важно не торопиться. Дибала – это уже состоявшаяся звезда, а Мора пока только начинает свой путь. Но статистика у молодого португальца действительно интересная. В прошлом сезоне он вошел в 5% лучших дриблеров чемпионата Португалии. Кроме того, за 41 матч во всех турнирах Мора отдал 57 ключевых передач. И вот здесь есть особенно интересный момент. Несмотря на весь креатив, статистика по голам и ассистам выглядит довольно скромно. Всего 4 гола и 2 результативные передачи. Поэтому Рома здесь фактически делает ставку на будущее. Если Мора не раскроется, клуб может получить очень дорогого футболиста, за которого потом будет сложно вернуть деньги. А вот если Гасперини действительно превратит его в суперзвезду, Рома может получить одного из самых ярких молодых игроков Европы. Правда, в таком случае Порто будет довольно потирать руки, потому что португальцы оставили себе половину прав и еще половину будущего трансфера. Мора через несколько лет станет новым Дибалой. Ну, например. Его купит какой-нибудь европейский грант за сотню лямов. В Португалии наверняка откроют шампанское, а в Риме скажут «Подождите, а почему нам пришла только половина?» Вот такая сделка. Рома покупает не просто футболиста, она покупает ставку на будущую звезду. Ну а Порту в этот момент, скорее всего, будет просто спокойно сидеть и считать проценты. На сегодня это все. У микрофона был Влад Кузьмин. Услышимся в Спорт.ФМ на волне радио Витебск. Напомню, с понедельника по пятницу встречаемся каждый вечер в 18.30. А в субботу на часовой выпуск жду всех в 16.00. Люби, играй, увлекайся и развивайся в спорте. Осталось время. Слушаем музыку.
1: Спорт.ФМ. День на радио Витебск.

0: Детский хит этого лета на радио «Витебск» вам дарит компания «Автосеть». Шины и диски.
1: Не жди сезон. Купи дешевле. Скидки на зимние шины до 40%. Плюс рассрочка без переплат в магазинах «Автосеть» в Витебске, Орше, Половске и других городах Беларуси. «Автосеть». За шинами к нам.

0: Витебске 17 часов. Новости на радио Витебск.
1: Добрый вечер. В студии Ольга Богданова. Новости к этому часу. Президент Беларуси встретился с российским лидером Владимиром Путиным в Ново-Огарёво. Подробности приводит Пул Первого.
2: Друзья, спасибо за эту встречу. Нам намного легче обсуждать какие-то вопросы. Для принятия решений практически вопросов нет. Правительство хорошо работает. Мы вчера с Михаилом Владимировичем были в курсе дела. Ну, просто системно и всеобъемлюще проработали весь перечень. Притом инициатором был не я, а Михаил Владимирович. Он достал блокнот свой и по блокноту пересчитал все эти проблемы, вопросы. Мы их проанализировали. Хороший такой состоялся разговор. Я даже поблагодарил его за то, что мы смогли встретиться. Ну, меньше будет нам работы. Вы правы, товарооборот у нас прибавляется, это как минимум 12%, там еще надо посчитать. Мы превзойдем значительно уровень прошлого года в нашем товарообороте. И приятно, что в этом товарообороте большое место, как вы сказали, занимает электроника современная. Вчера мы с Михаилом Владимировичем обсуждали известную вам тему об объединении усилий в электронике. У нас есть неплохие компетенции. И недавно Денис Мантуров приезжал к нам, смотрел эти предприятия со специалистами. Мы вырабатывали некую форму взаимоотношений в этом плане. Но хочу вам сказать, что вот единое мнение вашего правительства, моя точка зрения, нашего правительства, мы здесь абсолютно не останемся голыми и без этих товаров, микроэлектроники. Мы абсолютно все, мы сегодня все создаем, что надо вместе. Завтра мы выйдем на очень высокий уровень. Поэтому форму мы найдем, это не вопрос, как и по другим направлениям сотрудничества. Что касается текущих

0: По вопросу мы свято выполняем все наши договоренности, начиная там от сельского хозяйства, продовольствия, топлива там и заканчивая другими проблемами. То, что мы с вами встречаемся, ну, это не только мы виноваты. Динамика международных отношений такова, что она нас в том числе подталкивает к тому, чтобы обсуждать те проблемы, которые перед нами стоят. В том, что мы вместе будем сотрудничать, преодолевать всякие трудности, вы можете даже в этом не сомневаться. Я об этом уже говорил не один раз. Поэтому у нас такой сегодня день будет подведение некоторых итогов, а не принятие решений, я думаю.
1: Спасибо.
2: Пресс-служба главы государства сообщала, лидеры обсудят направление двустороннего сотрудничества, обменяются мнениями по актуальным вопросам региональной и международной повестки. В Кремле ранее сообщили, что после переговоров президенты пообщаются в неформальной обстановке. Сегодня в Национальном аэропорту Минск встретили первый регулярный рейс из Душанбе. Самолет приземлился под водной аркой, традиционным знаком уважения к новому маршруту. Как отмечается, новый рейс укрепляет транспортные связи и сотрудничество между Таджикистаном и Беларусью.
3: Новости региона.
2: На ледовой арене Орши прошел благотворительный хоккейный матч «Локомотив Добра» между местным хоккейным клубом «Локомотив Орши» и медийной командой «Хорс Медиа». Председатель Витебского областного совета депутатов отметил, что главными героями этого события стали зрители, которые пришли на матч. Они не просто любят хоккей, но и готовы поддержать тех, кто нуждается в помощи. Дмитрий Демидов напомнил, сложилась хорошая, добрая традиция проведения подобных мероприятий. В прошлом году аналогичный матч проходил в Витебске. В этот раз организаторы ставили цель собрать средства для помощи детям с инвалидностью и проблемами со здоровьем, проживающим в Варшанском районе, а также поддержать развитие детского спорта. Для гостей была организована развлекательная программа с игровыми зонами, аквагримом и игровыми зонами с виртуальной реальностью. Об этом сообщила газета «Витебские вести». Это все новости к этому часу. Далее о погоде.
3: Погода на радио «Витебск».
2: На завтра синоптики прогнозируют Витебские по области облачную с прояснениями погоду. Кратковременные дожди, ветер юго-западный 4-9 метров в секунду. Температура воздуха в ночные часы плюс 11-16, завтра по региону 21-26 градусов тепла. Прогноз предоставлен Витебской облгидрометом, партнер турагентства «Вакуум».

вечер на радио Витебск. Радио Витебск. Радио номер один в регионе. Это слушает весь

0: Витебск. Твой выходной, твоя любимая музыка.
1: Падай в мои объятья, нам так лучше. В городе все плачут, нам двоим не скучно. И ты в своем платье мне голову кружишь. Я даже не знал, что стану твоим мужем.

0: Погода на радио Витебск.
1: Добрый вечер. На завтра синоптики прогнозируют в Витебске и по области облачную с прояснениями погоду. Ночью на большей части территории, днем местами кратковременные дожди в отдельных районах, грозы. Ветер юго-восточный, южный 4-9 метров в секунду. Температура воздуха в ночные часы плюс 11-16. Завтра днем по региону ожидается 21-26 градусов тепла. Витебские столбики термометров поднимутся до плюс 23. Прогноз предоставлен Витебскоблгидрометом.
0: Радио Витебск. Вечер твоего города. Это слушает весь мир.

игнорировать успешность. Но что на самом деле ты сделал из того, что себе обещал? И может быть, стоило задуматься про вечность. Кем ты в ней останешься? И что?

Радио Витебск. Будь на волне. Shake it like this. Shake your body, no.

0: Well, проспект Строителей 2 и Фрунзе 15. Единый телефон GSM 308-22-22.
1: Погода на радио Витебск.
2: Добрый вечер. На завтра синоптики прогнозируют в Витебске и по области облачную с прояснениями погоду. Ночью на большей части территории, днем местами кратковременные дожди в отдельных районах, грозы. Ветер юго-восточный, южный 4-9 метров в секунду. Температура воздуха в ночные часы плюс 11-16. Завтра днем по региону ожидается 21-26 градусов тепла. Витебские столбики термометров поднимутся до плюс 23. Прогноз предоставлен Витебскоблгидрометом.
1: Вечер. Вечер на радио Витебск. Радио Витебск. Радио номер один в регионе.

слушает весь мир. Слушай и ты на радио Витебск.

0: привет, это Анна Асти. Слушай мои песни на радио Витебск.
1: Страница в край достал свою подругу. Последние сутки она не снимает.

0: Реклама на радио Витебск.
1: Представители правоохранительных ведомств никогда не позвонят вам в мессенджер, не попросят задекларировать деньги и не проведут следственное действие по телефону. Помните, если вам позвонил неизвестный и использует авторитет госоргана, угрожает обыском, уголовным делом и задержанием, пытается связаться по видеосвязи, скинуть фото документов вам в мессенджер, склоняет к оформлению кредита или переводу денежных средств в интересах следствия, это точно мошенник. Прекратите разговор, не исполняйте требования, озвученные по телефону, и ни в коем случае не переводите деньги. Будьте бдительны.
2: Кто сказал, что петь надо потише? Делаем звук погромче. Потому что вокальное шоу «Фактор Бай Дети» объявляет о приеме заявок. Если тебе от 7 до 14 лет, заходи на сайт и заполняй заявку.
3: Думаем дальше. Какие еще варианты?
2: Или приходи на предкастинги в твоем городе. 12 сентября в Гродно. 13 сентября в Бресте. 18 сентября в Гомеле. 19 сентября в Могилеве. 20 сентября в Витебске. С 23 по 27 сентября в Минске. Фактор Бай Дети. Пой так, чтобы тебя услышали звезды.
0: Телефон рекламной службы 60 11 60. Радио Витебск. Слушай свои.

0: Погода на радио Витебск.
1: Добрый вечер. На завтра синоптики прогнозируют Витебские по области облачную с прояснениями погоду. Ночью на большей части территории, днем местами кратковременные дожди в отдельных районах, грозы. Ветер юго-восточный, южный 4-9 метров в секунду. Температура воздуха в ночные часы плюс 11-16. Завтра днем по региону ожидается 21-26 градусов тепла. Витебские столбики термометров поднимутся до плюс 23. Прогноз предоставлен Витебскоблгидрометом. We'll be right back.

0: Реклама на радио Витебск.
1: В жизни бывает разная погода. Мы помогаем сохранить тепло тем, кто посвятил свою жизнь труду. Мы подставляем плечо в трудную минуту и заботимся о вашем будущем. Фонд социальной защиты населения. Сохраняя светлое, оберегая важное.
2: Хочешь быть всегда в курсе событий, узнавать все самое интересное о событиях в Беларуси и за рубежом, лучшие проекты ведущих средств массовой информации, топ-новости, шорты и прямые трансляции смотри на videobel.by.
0: Радио Витебск. Радио номер один в регионе. По результатам исследований ЗАО «Медиаизмеритель». Телефон рекламной службы 60 11 60.

0: Витебске 19 часов. Погода на радио Витебск.
1: Добрый вечер. На завтра синоптики прогнозируют в Витебске и по области облачную с прояснениями погоду. Ночью на большей части территории, днем местами кратковременные дожди в отдельных районах, грозы. Ветер юго-восточный, южный 4-9 метров в секунду. Температура воздуха в ночные часы плюс 11-16. Завтра днем по региону ожидается 21-26 градусов тепла. Витебские столбики термометров поднимутся до плюс 23. Прогноз предоставлен Витебскоблгидрометом, партнер Турагентство «Вокруг с

0: вечер на радио Витебск. Радио Витебск. Радио номер один в регионе.
1: С вами группа Добро. Вы слушаете радио Витебск. Всем счастья, хорошего настроения и любви.

0: Радио Витебск.
1: Повтор программы от 23 августа.
2: 20 лучших треков. Эксклюзивные новости. Громкие премьеры. Одна неделя. Это ТОП-20. Хит-парад самой трендовой и актуальной музыки на Радио Витебск.
3: Категория 12+.
4: Привет всем отдыхающим на волне Радио Витебск. Следующие пару часов ты проведешь не в одиночестве. Влад Кузьмин и Настя Дроздова присоединяются к тебе для раздачи лайков лучшим музыкантам волны.
5: Летние дни раздали. Точнее, продолжаем раздавать. Вот и музыка к ним имеется. Поэтому, долго не откладывая, погнали к лучшим прошлой недели.
2: Лидеры прошлой недели.
4: Третья строчка. Алекс Уоррен, Fever Dream.
5: Второе место. Медуза и Хенри Камомайл. Don't wanna go home.
4: Первая строчка. Хьюгель и Майл Энджел. Ультранейт. Moving to the sun.
2: Кто станет лучшим, решаешь ты.
4: Старту все готовы. Ты, мы и селебы. В такой компании начинаем разворачивать новую хитовую историю. Начнем с 20 места.
5: А здесь нас встречает Джамайкан, который нынче не в тренде. Хорошо были вошли Хугель и Солта в чарт, но вот как-то с продвижением совсем не получилось. -2 за неделю.
2: 20 место.

0: Эта новинка – попытка сбежать от норвежского холода. Она была записана при температуре минус 15 тремя суровыми парнями где-то в домике среди фьордов. А к настроению добавили немного хаус-грува, и получился летний трек Magnetic, выпущенный трио The Bowser.
1: А вот Боб Синклер и Кайза максимум, что добавили треку I Can't Wait, так это минус 1 и грусти фанатов. Как-то совсем печально все последние недели у ребят.
2: 18 место.

0: На этой неделе ты включил режим «Лайт», потому что даже обвал недели не выглядит так катастрофично, как это обычно бывает. Какие-то минус 4 получают Роушен, Раули Хандра и Вискит. Понга спускается на 17 место.
1: Через 3 недели в топ-20 трек «Moonlight» берет небольшую паузу, чтобы продумать план действий дальше. Леони, Маркус и Мартинус остаются на месте под номером 16.
2: 16 место.

0: чувствуете, даже звук веселее. Это все от того, что ты поощрил сингл «Shades of Blue» от Деволта, Джона Саммита и Джулии Чардж, и он взлетел на 4 пункта. Что может быть для музыканта более приятным, чем признание?
1: Приятности — это всегда хорошо. А вот что касаемо стороны обратной, минусовой, так это совсем наоборот. The Second Voice и трек «Let Me Be» как никогда чувствуют обиду за 3 потерянных балла.
2: 14 место.

0: После прохождения четверти пути невольно начинаешь задумываться, а не отстает ли кто-то в группе? Вот мы и решили проверить лайки участников «Горячей двадцатки» и нашли отстающего. На самом деле даже двух. Али Фарбан и Рене Миллер. Бодиток теряет 3 строчки и выпадает из обоймы верхней десятки.
1: 13 место.

0: Лидер среди всех треков топ-20 по нахождению в хит-параде на данный момент — это трек «Broken String». И что вы думаете? Ветераны чарта Алан Уолкер и Изабелла Мелькман набирают да не один или два, а целых 3 балла. Неплохо к 20-й-то неделе.
1: А у парней из BTS все баллы смыло. Еще и должны остались. Процент требовать не будем, но пометку с минусом оставим напротив названия трека «Swim».

Так как я чувствую себя кроликом из фильма «Алиса в стране чудес», слежу за временем и говорю, что подходит к завершению та часть хит-парада, в которой остались те, кто за 7 дней не смог переползти черту в верхние 10 треков. Так что давайте уделим им еще немного времени и побежим на чаепитие.

0: 19 место. The Bowser, Magnetic.
1: Восемнадцатая строчка. Боб Синклер и Кайза. I can't wait.
0: Семнадцатое место. Рошен, Рау Алехандро и Вискит. Понго.
1: Шестнадцатая строчка. Леони, Маркус и Мартинус. Moonlight.
0: Пятнадцатое место. The World, John Summit и Julia Church. Shades of Blue.
1: Четырнадцатая строчка. The Second Voice. Let Me Be.
0: Тринадцатое место. Али Фарбен и Рена Миллер. Body Talk.
1: Двенадцатая строчка. Алан Уолкер, Изабелла Мелькман и Кейт Винора. In Broken Strings.
0: 11 место. BTS, Swim.
2: 20 лучших треков. Эксклюзивные новости. Громкие премьеры. Одна неделя. Это ТОП-20. Хит-парад самой трендовой и актуальной музыки на Радио Витебск.
3: Радио Витебск. Слушай.

0: поздравляем всех, кто пережил это звездное цунами под названием «Нижняя десятка». Пришло время отнимать баллы. Через минуту один из треков обнулит свой счет.
1: ТОП-20. Были.
2: Пора прощаться нам с одним очень драйвовым и кочевым треком. Bebe Rexha и Faceless не смогли выстоять в гонке новинок и глобальных трендов, вследствие чего New Religion покидает список лучших, но с большими наградами.
1: ТОП-20.

0: 20.
1: Куда перенесет машина времени следующей рубрики, известно одному только... Хотя нет, не одному. Одной Насте Дроздовой. Флэшбэк — это рубрика для тех, кто любит повспоминать.
0: Флэшбэк.
2: В рубрике у нас традиционно аншлаг. Звезды приехали компании, и нам нужно с ними познакомиться. Хотя о чем я говорю? Вы и так их отлично знаете, а к некоторым даже питаете нежные чувства. Я вас понимаю. Как можно устоять перед вокалом Сергея Лазарева? Кстати, за него и за песню «Это все она» в 2015-м он получил бронзу горячей двадцатки. Также среди лидеров оказались Кельвин Харрис и проект Disciple. К слову, в клипе их танцевалки «How Deep Is Your Love» снялась тогда еще не особо известная Джиджи Хадид. А вот группе Hertz не пришлось приглашать начинающих звезд для своей работы «Some Kind of Heaven», ведь они сами ими являются. И пока здесь не начались очередные разборки за звания, давайте послушаем все три композиции.
0: Флэшбэк.

0: что, еще один шаг по направлению к первому месту главного музыкального рейтинга «Радио Витебск» сделан. Осталось каких-то несколько треков, и мы с тобой перепрыгнем рубеж горячей десятки. Сделаем это в компании русскоязычных исполнителей. Ведь в финале первого часа хит-парада мы уже традиционно стараемся познакомиться с новыми работами. Кто трудился активнее всех, тот и попал в мини-топ. Загибай пальцы. Пилатов и Кэрос. СТ. Там, где рассвет. Удачный получился коллаб. У Артема Качера и Кани тоже ничего. Кстати, последний, если кто не в курсе, диджей. Вместе они выпустили работу «С тобой». Давайте и мы с ними побудем ближайшие несколько минут.
1: Сразу после трека, о котором говорила Настя, мы с тобой послушаем работу от Вована и Хабиба. Ребят позитивные, как и их трек «Море по колено».

0: Витебске 20 часов. Новый час на радио Витебск представляет турагентство «Вэл Витебск».
1: Мы

0: Well. Турагентство Well. Проспект Строителей 2 и Фрунзе 15. Единый телефон GSM 308-22-22.
1: Вечер. На радио Витебск. Радио Витебск. Радио номер один в регионе.
2: Повтор программы от 23 августа.
3: Каждую неделю с понедельника по пятницу. Именно ты решаешь судьбу главного чарта «Радио Витебск». ТОП-20.
4: Слушай «Радио Витебск». Выбирай любимую песню и голосуй за нее в официальном паблике «Волны ВКонтакте» или на сайте radiovitebsk.by.
3: Сделай свой вклад в главный музыкальный рейтинг нашего города. Кто станет лучшим, решаешь ты.
5: Вспоминая спортивные соревнования, так и хочется сказать: на старт, внимание, марш! Но мы же с тобой на старте нового музыкального, так что пусть будет так. Сброс, вдох, запись. И нет, мы не понесемся сразу по верхней десятке. Для начала мы встретим здесь тройку из мирового «Шазама».
6: В тройке сегодня интересные имена. Начнем. Джеймс Блейк, Трэвис Скотт и Людвиг Гьорансон с треком «One Eye Home». Откуда трек, спросишь ты? Из нашумевшей «Одиссеи», отвечу я. Далее у нас Риана внезапно вырвалась вверх списка «Шазама» с треком «Don't Stop the Music». Ну и на финал Ловик с Тослив с работой «Don't Tell Your Dreams to Everybody».

0: понедельника по пятницу. Именно ты решаешь судьбу главного чарта «Радио Витебск». ТОП-20.
1: Слушай «Радио Витебск». Выбирай любимую песню и голосуй за нее в официальном паблике «Волны ВКонтакте» или на сайте radiovitebsk.by.
0: Сделай свой вклад в главный музыкальный рейтинг нашего города. ТОП-20. Горячая десятка.
2: В горячей десятке все серьезно. Здесь собраны самые заряженные на борьбу исполнители, так что давай пойдем по порядку. Десятая строчка занята веселой компанией «By India», «Хчо» и «Мод», которые потеряли баллы, но пока держатся в верхней части таблицы.
0: Десятое место.

0: расскажу про трек, который мы только что с вами слышали, лишь одно – отличные показатели. Но, да, Мадонна и Мартин Гаррикс за вторую неделю в топе выдали просто невероятные плюс 5, вследствие чего трек «Bizarre» залетел уже к горячим 10. Но для прорыва все же не хватило, а это значит, кто-то набрал больше.
1: Этими кто-то точно не станут диджей Тиесто и Бриена Грейвс. Мы видим, какое количество лайков ты им набросал. Картина не слишком радостная, всего лишь плюс 1. С другой стороны, если небольшой бонус уже никого не впечатляет, значит, музыканты в хит-параде очень даже неплохо живут. Трек будет звучать соответствующий «Beautiful Places».
2: Восьмое место.

0: Ух, как неприятно сейчас на душе фанатам работы Алекса Уоррена. Fever Dream, как же хорошо он шел по лестнице. Но, как говорится, не забывайте, что на ступеньках можно и оступиться. По итогу минус 4 от итога прошлой недели. На счет и место под номером 7.
1: А вот следующие ребята только начали свой путь на вершину. На счету диджеев из Англии 4 недели нахождения в чарте. И это уже серьезная заявка проекта IVE. Но что серьезнее, так это прогресс, который они продемонстрировали за эти 7 дней. Работа Meet Me in the Dark становится прорывом недели.
2: Прорыв недели. 6-е место.

0: Нал пока после своих триумфов в виде золотой медали явно устраивают себе отпуск и не очень хотят продлевать свое время на вершине. Запас очков позволяет комфортно находиться в верхней сетке. Главное не переборщить и не отправиться домой. Они же поют в треке «Don't wanna go home». Так вот, если расслабиться, туда и улетят.
1: Чего не сказать о Marshmello и Portugal The Man. Они крепко держатся за свои места. Настолько, что треку «Феникс» сегодня понижение не грозит.
2: Пятое место.

0: Ближе к концу августа летние саунды все еще пытаются удержать нам последние дни этой самой замечательной пары года. Вот, например, Джонни и Федук с треком «Лето» добавили к своим показателям плюс один и повысили себе настроение.
1: Мне кажется, что летние мотивы будут преследовать нас и в осенний период, но пока говорить о нем совсем не хочется. Давайте лучше о хорошем, о том, какие молодцы Кельвин Харрис и Джази. Танцевалка «Satisfy» по-прежнему рвет не только танцполы, но и чарты.
2: Второе место.

0: Рекап звездного часа скоро будет на волне радио Витебска. В нем ты услышишь, как распределил таланты внутри хитового списка. Готов? Тогда поехали!
1: Топ-20. Горячая десятка.
0: Десятая строчка. By India, Хчо и Мод. Шаде.
2: Я знаю, что ты не в себе.
3: Девятое место. Мадонна и Мартин Гаррикс. Бизар.
0: Восьмая строчка. Диджей Тиеста. Бриенна Грейс. Beautiful Places.
3: Седьмое место. Алекс Уоррен. Fever Dream.
0: Шестая строчка. Айв. Meet Me in the Dark.
3: Пятое место. Медуза и Хенри Камомайл. Don't Wanna Go Home.
0: Четвертая строчка. Маршмеллоу и Португал Зе Мэн. Феникс.
3: Третье место. Джонни и Федук. Лето.
0: Вторая строчка. Кельвин Харрис и Джази. Satisfy.
1: Претендент.
3: Итак, три трека вам на суд. Ну и, конечно, проверь интуицию. Сможет ли кто-то из них покорить топ-20? Первые списки Дипло и Андре Нуньес сделают навстречу нам всего лишь Two Steppin'. Именно такое название их саунда. Далее Two Colors. Давненько мы не слышали этих ребят. И вот они собственной персоной с треком Mad World. Ну и на финал Хугель, Френч Монтана, Дэвид Гетто и Айден Мартин. Вот это сколько приложили ребят руку к треку Shine.
1: Топ-20. Претендент.

0: понедельника по пятницу. Именно ты решаешь судьбу главного чарта «Радио Витебск». ТОП-20.
1: Слушай «Радио Витебск». Выбирай любимую песню и голосуй за нее в официальном паблике «Волны ВКонтакте» или на сайте radiovitebsk.by.
0: Сделай свой вклад в главный музыкальный рейтинг нашего города.
2: Ну вот и все. Самое время подвести итоги этой увлекательной музыкальной гонки. Не за горами первое место и наш с тобой свободный от забот вечер.
3: Мы так скоро медали не напасемся золотых. Да, трек один, а вот исполнителей в нем целых три. Поэтому вторую неделю подряд нам предстоит вручать золото для трека «Moving to the Sun». Классно, ребята не уступили первую строчку никому. Хугель, Эмайль Энджел и Ультра Нейт, вам аплодисменты. А мы, Влад Кузьмин и Настя Дроздова, уходим из студии и говорим пока-пока.
0: Первое место.

0: stay forever.
1: В Витебске 21 час. Погода на радио Витебск.
2: Добрый вечер. На завтра синоптики прогнозируют витебские по области облачную с прояснениями погоду. Ночью на большей части территории, днем местами кратковременные дожди в отдельных районах, грозы. Ветер юго-восточный, южный 4-9 метров в секунду. Температура воздуха в ночные часы плюс 11-16. Завтра днем по региону ожидается 21-26 градусов тепла. Витебские столбики термометров поднимутся до плюс 23. Прогноз предоставлен Витебскоблгидрометом.
1: Вечер. Вечер на радио Витебск. Радио Витебск. Радио номер один в регионе. По результатам исследований ЗАО «Медиаизмеритель». Энергия ночных клубов в твоих динамиках. Гараж, драм энд бейс, техно, хаус, фанк. Лучшие диджеи, эксклюзивные сеты и горячие хиты. Каждый день в 9 вечера. Автопати радиошоу на радио Витебск. Категория 12+.

0: Реклама.
1: Уважаемые слушатели, убавьте яркость на радио.
2: Но у радио нет яркости.
3: Это пока.
1: Бетера дарит фрибонус на 1000 рублей и 1000 вращений новым клиентам казино.
3: Некоторые бонусы видно даже по радио.
1: Бетера. Твоему старту большие цифры.
4: Сайт pn.by. Телефон 214. Получение прибыли неразрывно связано с риском получения убытка.
5: Телефон рекламной службы. 60 11 60. Категория 12+.

0: Реклама.
1: Чтобы рассказать обо всех обновлениях в Betera Pass, нам нужно ускориться. Новые бонусные игры. Фриспинатор, Скретчер, Плинка, Фрибоксер, Фортунатор и Колесо Чемпионов уже у нас. А теперь помедленнее. Даем до 1000 фриспинов и до 1000 рублей фрибонус. А дальше снова быстро. Сайт bm.by. Телефон 214. Получение прибыли неразрывно связано с риском получения убытков.
0: Телефон рекламной службы «Радио Витебск». 60 11 60. Категория 12+.

0: Завтра синоптики прогнозируют в Витебске и по области облачную с прояснениями погоду. Ночью на большей части территории, днем местами кратковременные дожди в отдельных районах, грозы. Ветер юго-восточный, южный 4-9 метров в секунду. Температура воздуха в ночные часы плюс 11-16. Завтра днем по региону ожидается 21-26 градусов тепла. Витебские столбики термометров поднимутся до плюс 23. Прогноз предоставлен Витебскоблгидрометом.
1: Вечер. На радио Витебск. Радио Витебск. Радио номер один в регионе. Категория 12+.

0: Витебске 23 часа. Погода на радио Витебск.
1: Добрый вечер. На завтра синоптики прогнозируют в Витебске и по области облачную с прояснениями погоду. Ночью на большей части территории, днем местами кратковременные дожди в отдельных районах, грозы. Ветер юго-восточный, южный 4-9 метров в секунду. Температура воздуха в ночные часы +11-16. Завтра

0: Радио Витебск. Радио номер один в регионе. Погода на Радио Витебск.
1: Доброй ночи. Витебск по области облачно с прояснениями. На большей части территории кратковременные дожди, в отдельных районах грозы. Ветер юго-восточный, южный 4-9 метров в секунду. Температура воздуха по региону плюс 11-16, в Витебске 12-14 градусов выше нуля. Прогноз предоставлен Витебскоблгидрометом.
0: Радио Витебск. Ночь твоего города.
2: Радио Витебск и программа «Автопати» представляют.

0: Витебске час ночи. Погода на радио Витебск.
1: Доброй ночи. Витебск по области облачно с прояснениями. На большей части территории кратковременные дожди, в отдельных районах грозы. Ветер юго-восточный, южный 4-9 метров в секунду. Температура воздуха по региону плюс 11-16, в Витебске 12-14 градусов выше нуля. Прогноз предоставлен Витебскоблгидрометом.
0: Радио Витебск. Ночь твоего города. Радио Витебск. Радио номер один в регионе.
2: Радио Витебск и программа «Автопати» представляют.

Бит, наши чувства, Боинг, пристегнем ремни. Что мне нужно от тебя, детка, знаю, это сладкий вайб, но нем позже зай. Полуголый тон, звездопад, смотри, красивый вид, ведь рядом ты. Расплываются тени, волнуюсь, будто на сцене.

Мы готовимся к взлету. Просим вас привести спинки кресел и столики в вертикальное положение. Опустить подлокотники. Открыть шторки на иллюминаторах. Застегнуть и затянуть ремни безопасности. Желаем вам приятного полета. Благодарим за внимание.

0: Витебске 2 часа. Погода на радио Витебск.
1: Доброй ночи. Витебские по области облачно с прояснениями. На большей части территории кратковременные дожди, в отдельных районах грозы. Ветер юго-восточный, южный 4-9 метров в секунду. Температура воздуха по региону плюс 11-16, в Витебске 12-14 градусов выше нуля. Прогноз предоставлен Витебскоблгидрометом.
0: Радио Витебск. Ночь твоего города. Радио Витебск. Радио номер один в регионе.
2: Радио Витебск и программа «Автопати» представляют.

0: говорить, и многое нужно сказать. Мир рушится, но продолжает красивых женщин рождать. Им хочется нежности, им хочется жить. Мир рушится, но продолжает любить. Им хочется радости и от счастья летать. Мир рушится,
1: для вас играет, но он продолжает мечтать.

0: Витебске 3 часа. Погода на радио Витебск.
1: Доброй ночи. Витебские по области облачно с прояснениями. На большей части территории кратковременные дожди, в отдельных районах грозы. Ветер юго-восточный, южный 4-9 метров в секунду. Температура воздуха по региону плюс 11-16, в Витебске 12-14 градусов выше нуля. Прогноз предоставлен Витебскоблгидрометом.
0: Радио Витебск. Ночь твоего города. Радио Витебск. Радио номер один в регионе.
2: Радио Витебск. И программа «Автопати» представляет.